Радиогруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Хочется чего-нибудь вкусного.
3: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
2: Все!
3: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
2: Стритфуд?
3: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
2: Скорее, в Марина Лимассола, Иринис 11.
3: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
2: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
4: А на какую зарплату я рассчитываю? На вау! Это все мне!
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.

0: Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
3: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
0: Логомания на русском радио Кипр.
3: По сигналу ведущих звоните в студию.
2: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
3: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
2: В спортзале, на пляже или в путешествии.
3: Мы станем еще ближе.
0: Русское радио Кипр.
4: Не думать вообще нельзя, потому что я могу передумать.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

На Кипре 7:30. Точное время представляет компания Leos Development и Visionair Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionair. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. L'Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в L'Petit Maison 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
2: Сладкий мир кондитерской Той Конфекшенери от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Той Конфекшенери в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
3: Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях.
4: Активированный уголь. Мизим. А как выжил ты после ужина в таверне?
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
6: Новая песня на русском.

0: Тепло, светло, нарядно. И на душе приятно. Лето на русском радио.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же.

0: Реклама на русском. Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, Roundabout Катополимидия. Звоните по телефону 99-844-811. Сайт мужначас.cy.
1: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью. А можно больше никогда не платить за электричество? Да, Slace Luxury Living в Лимассоле. Эксклюзивные резиденции площадью от 150 до 380 квадратных метров с современными технологиями Smart Home, первоклассной шумоизоляцией, бесплатными коммунальными услугами и электричеством. Несколько объектов еще доступны. Запишитесь на индивидуальный просмотр. 96-42-06-71 или на сайте vlace.com.
2: Люблю вести ночной образ жизни. Особенно поспать.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа Пунин Групп.
1: Той Confectionery. Сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Confectionery.
0: Новости. Новости на русском.
3: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Турция и оккупированный север Кипра подписали меморандум о газопроводе. Учителя и родители осудили отказ властей нанять 60 школьных психологов. Под Ларнакой пройдет фестиваль кайтсерфинга. Теперь подробнее. Администрация непризнанной ТРСК и Турция подписали меморандум о строительстве газопровода, который соединит остров с турецким побережьем. Отмечается, что Анкара уже приняла принципиальное решение и вскоре приступит к его реализации. Газопровод должен обеспечить север Кипра более стабильным и доступным энергоснабжением. В качестве примера власти Турции приводят уже действующий водопровод, связывающий непризнанную ТРСК с материком. Подводный участок газопровода длиной около 97 километров должен выйти на берег к востоку от Кирении, рядом с электростанцией. Ориентировочные сроки реализации проекта – 2029 год. Подробности на сайте Лента Кипра. Профсоюз учителей и Всекипрская конфедерация родителей учащихся средних школ раскритиковали Министерство финансов, отказавшееся включить в госбюджет 2027 года 60 дополнительных ставок детских психологов. Ранее предложение об увеличении штата психологов поступило от Министерства образования. Учителя и родители отмечают, что нынешних кадров не хватает, из-за чего помощь ученикам, родителям и педагогам опаздывает. Сегодня на все государственные школы страны приходится 52 образовательных психолога, один специалист почти на 1900 учеников. Международная практика предполагает соотношение не ниже 1 к 500. 13-й фестиваль кайтсерфинга пройдет 18 и 19 июля на пляже Сафтадес, недалеко от деревни Кити, округ Ларнаки. Мероприятие проходит в рамках чемпионата Кипра по кайтсерфингу. Спортсмены будут бороться за титул короля кайта в море. Организаторы обещают обширную развлекательную программу на берегу. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове преимущественно ясно и достаточно жарко. Средняя температура на побережье страны сегодня составит плюс 33 градуса. В Никосии будет до плюс 38, а в Тродосе до плюс 25. Море на кипрских пляжах прогрелось до плюс 27 градусов. Скорость ветра держится на отметках 6-10 метров в секунду. Концентрация пыли не превышает безопасных норм. Осадки сегодня возможны только в горных областях. Их вероятность не превышает 10%. Всю наступившую неделю погодные показатели существенно не изменятся. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Очень доброе утро. Всем здравствуйте. Боже мой, какое у нас плотное движение на дорогах. Как живет остров. И это, конечно, вдохновляет. Куда вы все едете, а? Рассказывайте.
1: Пишите, рассказывайте на номер 49-157, который уже начинает работать. А мы также плотно будем начинать это утро. Как всегда, с отличным юмором, новостями. И надеемся на поздравления, которые прилетят для наших именинников.
0: Да, поэтому, друзья, напомним, номер 49-157. Это сюда нужно отправлять смс-очку и контактный номер, если вы хотите, чтобы мы поздравили при помощи звонка.
1: Да и поздоровались.
0: Да, ну, заодно.
1: Конечно.
0: А если хотите просто привета, можно сообщение само по себе и укажите, пожалуйста, имя именинника, либо именинницы. И все, будет вам счастье. И нам, кстати, тоже. Потому что мы же любим, когда наша радиосемья отмечает какие-либо праздники. Мы вообще про праздник. Вот сегодня какой праздник? Правильно, понедельник.
1: Вот видите, вот так, вот у тебя такое настроение. А возможно, кто-то проснулся, как я сегодня, такой, ой, что это, понедельник. Ну ладно, ну работаем.
0: Так, что нам написали уже? Я на Зумбу еду, классно?
1: Он здорово, с утра.
0: Да, видишь, задал вопрос, куда вы едете?
1: Сразу же в танцы начинать эту неделю, здорово.
0: На-на-на, класс, я уже себе представляю. Я уже с вами танцую где-то.
1: А ты ходил когда-нибудь на Зумбу?
0: Конечно, а ты никогда не ходил на Зумбу?
1: Я нет!
0: Все,
1: подожди,
0: о чем
1: мне с тобой кажется, что это такое. Так, это что? Это танец, зарядка, разминка. Назовем это даже какой-то спорт.
0: Ну,
1: даже
0: в смысле так, какой-то? Всего. Подожди.
1: Но это женский вид спорта.
0: В смысле? Нет, никоим образом.
1: Там есть мужчины?
0: Конечно. Ты видел этих инструкторов по зомби?
1: Теперь ты меня заинтриговала, мне стало интересно. Нет, не видел.
0: А вот, надо посмотреть. Это классный танец. Вообще, в принципе, танцы.
1: Очень активный, я знаю.
0: Активный, да, и там дыхалочка важна. Ну и, конечно же, задействуют разные мышцы группы. Вообще, когда
1: харизму
0: ты танцуешь,
1: свою там тоже нужно задействовать.
0: Ну без нее, ты же понимаешь, никуда. В понедельник проснулся, посмотрел в зеркало, уже надо задействовать и включать ту самую харизму, потому что иначе пропустишь тот самый момент, когда нужно правильно стартовать. Так и в танце, и вообще жизнь, когда ты живешь ее танцуя, неважно, это зумба, может быть, кому-то больше нравится ча-ча-ча, кому-то танго, да, эти страсти. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три,
1: или
0: четыре.
1: Или просто танец маленьких утят с утра. А что? Вот и зарядочка. Я помню, мы вот в школьных лагерях, когда летом уезжали куда-то, вот обязательно это всегда начиналось утро с такой зарядки.
0: Вот, бедняжка. А это точно был лагерь?
1: Да. Нас будили утром, вот выгоняли всех на улицу, да, и вот танец маленьких утят, там еще что-то было. Но танец маленьких утят был обязательно.
0: Класс. Вообще, вот это весело. Ну, ты понимаешь, какие-то младшие группы.
1: Да.
0: Потому что, когда вам по 15...
1: Там тоже было, но мы не выходили.
0: Нет, это уже гуси-гуси. Га-га-га.
1: Не хотелось
0: есть
1: совершенно
0: хотите?
1: Идти ни на какую зарядку.
0: Да-да-да. Ну, бегите как хотите, только крылья берегите. В общем, друзья, мы начинаем наше утро, как вы поняли, уже заряженные, бодрые, классные. И с вами, безусловно, на одной волне. 99 FM. Делаем свои приемники погромче во всех городах нашего вещания. Лимассол, Никосия, Пафос, Ларнака, а я напам.
1: Да. Давайте просыпаться вместе. Наша приятная компания гарантирует вам 3 часа отличного настроения.
0: И очень хороший день. Вместе с Верой Брежневой распаковываем первый час утреннего шоу «Русские перцы».
1: А так и настраиваемся. Говорим себе, сегодня будет хороший день.
0: Обязательно. Итак, друзья, поехали. Ловим, держим и хватаемся.

0: сделано со вкусом. Milt's Food.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о том, как еда влияет на качество жизни. Что первым приходит на ум, если вы слышите полиненасыщенные жирные кислоты? Рыбий жир? Омега-3? Для кого-то это одно и то же, но оказывается, различия имеются. Жирные кислоты представляют целую группу веществ, необходимых организму. Рыбий жир – это продукт, получаемый из морской рыбы. Омега-3 – это группа кислот, входящая в состав разных продуктов. Первый может привести к гипервитаминозу А и Д. Если же витаминов не хватает, то употребление натурального продукта поможет справиться с дефицитом, а омега-3 – нет. Назначение у омега-3 и рыбьего жира тоже слегка отличается. Но перед применением обоих важно консультироваться со специалистом. Омега-3 кислоты очень важные для спортсменов и людей, чья деятельность сопряжена с физическими нагрузками. И тут целая охапка причин. Способствуют контролю аппетита, снижению кортизола, улучшению памяти, положительно влияют на секрецию тестостерона, отвечающего не только за половую функцию, но и за рост мышечной массы. Но чтобы все это работало, мало только тренироваться и употреблять полезные дрожжи. Базой для хорошего здоровья будет гармонизация питания в целом. А за это прекрасно возьмется безупречный сервис доставки здорового питания Milt's Food, в чьем сбалансированном рационе есть мясо, рыба, зелень и ПП-десерты. Подписывайтесь в Instagram и наслаждайтесь жизнью.
0: Сделано со вкусом. Milt's Food.

0: Реклама на русском.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600. Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Чтобы нравиться женщинам, надо быть умным, красивым, богатым или котом.
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Новая песня на русском.

0: будет петь.
1: Гороскоп на русском.
2: Ой, я не успела.
3: Да. А это правдивый будет гороскоп сегодня. Самый-самый правдивый понедельник. Будь здоров.
2: Спасибо большое. Ну все, тогда правду рассказываем на весь остров.
3: А вы сверяйтесь уже.
2: Невозможно эти вот реакции никогда предугадать. Знаки огня. Овны, львы и стрельцы. Неделя начнется с того, что давняя брошенная вскользь шутка, давняя, кстати, вернется в виде чужого проекта. Или концепции.
3: Ну, правильно, время нужно было реализовать.
2: Стоит попытаться вернуть инициативу себе. Подождите, в смысле? Так вы пошутили, ха-ха, ничего не сделали.
3: Кто-то поработал,
2: кто-то уже
3: осуществил, реализовал это все дело в проект.
2: Да-да, так что здесь подвиньтесь.
3: Теперь шутит он.
2: Хорошо смеется тот, кто шутит. Вот, и реализовывает свои проекты, ну, и тот, кто смеется последним. Или просто, нет, тот, кто смеется.
3: Ну, это да.
2: Души. О, теперь все правильно.
3: Знаки воздуха, близнецы, весы и водолеи почувствуют сегодня неполадки в коммуникации с близким человеком. Лучше отменить ближайшие совместные планы, чтобы не усугубить конфликт.
2: Так, но отменить вот так. Ближайшие совместные планы. Это так, расходимся по углам.
3: Не ужинаем.
2: По комнатам, да, желательно. Ты знаешь, это на самом деле действенный способ, хотя не для всех. Если вот поругались и вот разъехаться, чтобы даже друг друга не видеть и не пересекаться, хотя многие это воспринимают как все. Драма, а на самом деле это очень действенный способ.
3: В смысле ты ушел на кухню?
2: Да-да-да-да.
3: Что значит мы разъехались сейчас?
2: Не молчи на меня, да?
3: У нас и так одна комната, куда ты пошел в угол?
2: В общем, ребят, давайте, пожалуйста, не ссорьтесь. Мы хотим, чтобы все было хорошо у каждого.
3: И жить давайте дружно.
2: Да. Я сейчас опять чихну. Предупреждаю. Земные знаки. Тельцы, девы и козероги. Столкнуться с чужой гиперответственностью и бесконечным согласованием мелочей. А, ну, ребята, понедельник. Да он для этого и придуман. Отложите вашу основную работу и разберитесь с этим раздражающим фактором, чтобы избежать недомолвок. Потому что иногда мелкие задачи позакрывать гораздо важнее, чтобы дальше можно было легко и беспрепятственно двигаться к главной цели.
3: И знаки воды, раки, скорпионы и рыбы сегодня попадут в ситуацию, где правила игры будут знать только они. Момент потребует от вас принятия единоличного решения, так что действуйте разумно.
2: Сам решу. Ну, примерно вот такое вот состояние. Я не знаю, по-моему, весело.
3: Отличное начало недели.

На Кипре 8:30. Точное время представляет компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском.
1: Лето Сандриотти. До конца августа превращаем дом в пространство для отдыха и обновления. Андриотти Summer Highlights. Это скидки до 50% на мебель и предметы декора. Наслаждайтесь теплым летом и свежим интерьером. Мебель Андриотти. Вдохновение для каждой вашей мечты.
0: В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
2: После отпуска Василий еще целый месяц просыпался пораньше и занимал место в метро полотенцем.
3: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: календарь. Самый острый перец истории.
1: И снова здравствуйте, очень доброе утро. Если только что подключились, правильно сделали, у нас прям по курсу праздники на русском радио Кипр.
2: Список, а вы уже выбирайте, что же вам сегодня отмечать и как проводить этот день.
1: Ну что, начнем. День довольных сотрудников, угу. Поднимаем руки, руки, лес рук, да. Кто у нас довольный, кто у нас счастливый, у кого команда супер? У нас команда супер. Вообще вся радиокоманда и по эту сторону приемника, и по ту. Самые лучшие. Обожаем.
2: Вот так и с таким настроением начинайте этот день, и тогда и понедельник станет намного легче.
1: А он сразу вообще, мне кажется, получается таким хорошеньким, если все не испортить.
2: Да, ну вот можно, к примеру, испортить вот таким, как Международный день головоломки. Это что-то надо, значит, голову поломать. Вот. Но опять же, ради того, чтобы, скорее всего, найти истину.
1: Ну, ты знаешь, это же пазл. Давно собирал? Котенка, а?
2: Ну, кстати, да.
1: Там же детали важны, да, внимательность, фокус. Это очень сильно развивает мышление, как оно называется-то. Вылетело слово, поэтому пусть летит, как вернется,
2: я вам расскажу. Которая голову ломает. Да. Головоломка же.
1: Вот. Ну, внимательность, на самом деле, хороший такой тест, и прокачка, плюс ко всему память, в том числе, работает. Поэтому, друзья, если вдруг у вас есть вот это пазл от друзей, самых любимых, где там два котика сидят, и шерсть вот эту попробуй собери, ну, в пазл.
2: Да,
1: это,
2: да.
1: Это прям невозможно.
2: Ну, а вообще, главное в пазле что? Найти свою половинку.
1: Слушай, там про другое, но это тоже хорошо. Еще один пазл какой классный, Лего.
2: Да.
1: Да, особенно вот сейчас вот даже машины можно собрать из Лего.
2: Там... Ну, сейчас такие конструкторы, что ой-ой.
1: Да, и ай-яй-яй. Так что, ребята, наслаждайтесь. Сегодня день как раз-таки самых внимательных, и работаем руками.
2: Так, день первого чемпионата мира по футболу, но об этом подробнее расскажем в событиях.
1: Да пока можем просто сказать, что Холланд, ай-яй-яй-яй, как жаль, какая боль, этот блондин не выходит в четвертьфинал.
2: Но зато какие полуфиналы нас ждут. Вывески просто вот достойные финала. Да. Каждый матч, который сейчас будет, Франция-Испания, Аргентина-Англия, вот уже завтра состоится первый полуфинал. Безумная интрига, кто же все-таки 19 июля заберет главный кубок чемпионата мира.
1: А холода там не будет.
2: Ну, уже нет.
1: Ну, так жалко. Ну, такой вот это викинг отправляется домой.
2: Ну, знаешь, он еще молодой, у него все еще впереди, он еще покажет себя.
1: Нет, так я даже не сомневаюсь, но еще когда-нибудь. Знаешь, для детей вот это вот, ну, подожди немного, это бесконечность. Хочется уже сейчас. А лучше, чтобы вчера случилось. Вот как-то...
2: А ты представляешь, вот сейчас в рамках этого чемпионата может случиться то, чего не было еще никогда. Если Аргентина все-таки заберет кубок...
1: Месси?
2: Да, Месси. Естественно, это будет первый раз в истории, когда вот так страна побеждает на следующем чемпионате мира. Потому что никогда такого не было.
1: Mm-hmm.
2: И вот это уже будет история. Ну и, конечно же, Месси заканчивает свою карьеру. Это, скорее всего...
1: Было бы неплохо.
2: Да, это будет последний его матч. Поэтому, наверное, может быть, вот пускай старичок-то и заберет кубок.
1: Старичок, слышь?
2: Но он уже в рамках футбола старичок.
1: Ничего себе! Вот так, конечно.
2: И ты знаешь, это, наверное, не про старость. Это про опыт и уважение. Старичок.
1: Да-да-да-да.
2: Месси.
1: Ох, друзья, как вам, кстати, чемпионат мира? Пишите, сбрасывайте свои комментарии. Нам же что, диванные эксперты? Включаем себе такие режимы. Будем обсуждать Международный день дирижера. И настраивать это утро на нужную нам тональность. Мажорную, конечно. Я мажорка. И ты мажор, и ты мажор. Вот все мы мажоры сегодня этим утром.
2: А там уже такая симфония получится.
1: Да.
2: Международный день городских глашатаев. Вот это про нас, Ира.
1: Доброе утро, да, новость. Нет, это про Костю Столярова утром.
2: Согласен.
1: И Александра Данилова вечером. Они самые главные новости обсуждают каждый час, поэтому не пропускайте. Так, ну что еще у нас есть интересного такого? Я вот видела и где-то куда-то улетела. Так, горных пород. Вот, интересные те самые породы, которые находят, открывают до сих пор.
2: Да.
1: Удивляются ученые новым открытием. Ну и, конечно же, это что? Бриллианты? Как же их?
2: Самые лучшие горные породы. Долгожданные и приятные. Так, ну и давай вот на рок-н-ролльной ноте закончим.
1: Давай.
2: День рока сегодня в Бразилии, но мы его хотим направить абсолютно по всей нашей планете.
1: Да, вот столько праздников нашли для вас. По событиям пройдемся через пару мгновений. Не переключайтесь.

0: Ты услышал вот эти ноты симфонического оркестра в аранжировке «Мумий-тролль», фантастика, это улетела у меня душа, я даже представила себя немножко на концерте. Да, ну а мы обещали вам что, правильно?
1: Дирижируя, опять же, этой мелодией и группой.
0: Красиво, красиво, конечно, в самое сердечко. А если вот еще настоящий?
1: Давай так. Фантастика.
0: Фантастика, да. Мы обещали вам самые яркие события, они у нас есть, конечно же, и ждем ваших. Номер 49-105-7 работает вовсю, поэтому сбрасывайте, поздравляйте своих родных и близких, желайте им всего хорошего в этот прекрасный понедельник. Да и вообще, 13 июля, друзья, мы на календарной середине лета потихонечку подбираемся.
1: Официально получается, практически.
0: Да, поэтому, ребята, давайте отмечать. Та-та-та-та-та. Ну а пока рассказывайте. Расскажу вам, что же сегодня в истории произошло.
1: Итак, ну что ж.
0: Плачь в пол. Мне.
1: Давай, ну давай, рассказывай тогда. Ты там была просто, поэтому...
0: Я была.
1: Пусть будет больше подробностей.
0: Так, тогда я тут все рассказываю. Это моя география.
1: Итак, события от Иры.
0: Королева Виктория стала первым английским монархом, поселившимся в Букингемском дворце, между прочим, а? И вот с тех пор эта традиция чтится.
1: В лондонском хрустальном дворце прошла первая в мире выставка кошек 1871 год.
0: Ну вот. Тогда это было открытие на самом деле. И давай рассказывай, Ира.
1: Да.
0: Ну, когда ты уже когда? Так, начали первую работу в России телефонной станции тоже сегодня, 13 июля.
1: 1923 год. В Лос-Анджелесе на склоне горы появилась знаменитая надпись «Голливуд». Вот та самая легендарная, которую мы видим часто с наших экранов.
0: Вот, она на самом деле гораздо меньше, чем вот ты можешь себе представить. Угу. Вот, но при этом, да, стоит. Я
1: ну, я знаю, что туда вроде бы прям подходить даже нельзя. Она вот ограничена какой-то актер, по-моему, Том Круз, вот единственный актер, который прям вот ему разрешили, вот, по-моему, если не ошибаюсь, миссия невыполнима, но можно было вот там снимать какие-то кадры.
0: Ее достаточно видно, плюс ко всему в данном районе Лос-Анджелеса есть прекрасные кафешки, когда ты можешь сесть, посидеть на террасе с видом на Голливуд. Но в фильмах это, конечно, более такая яркая история, и выглядит она фундаментально и масштабнее. В реале чуточку поменьше. Ну, такое же вот примерно у меня было небольшое, если честно, разочарование с Мона Лизой. Я-то думала, что эта картина огромная, да? Она в Лувре такая маленькая, крохотная, беззащитная. И вот эта толпа туристов, которые постоянно пытаются сфотографироваться с ней, ну, даже вот как-то жалко смотреть со стороны. Но, пиар – дело великое, поэтому некоторые вещи просто масштабируются уже в головах и фантазии, и немножечко разочаровывают, когда ты видишь, ну, такое, скажем, более скромное воплощение данной идеи. А еще там я видела тех самых, гуляя по данному району в Лос-Анджелесе, роботы. Да, те самые роботы, доставщики, которые разъезжали, ну, вот как пухососы.
1: Да, которые катаются и везде все доставляют, да?
0: Вот. Да.
1: Ну, сейчас,
0: вот
1: да, большие города, их просто какое-то немыслимое количество. Они что-то катаются, что-то везут, куда-то едут.
0: Но самое классное, это, конечно, такси без водителя, да, Waymo, разъезжающий по всей, на самом деле, Калифорнии, в разных городах. Это было не обязательно Лос-Анджелес. В общем, да, и вот это было очень удивительно и красиво. И так, впечатляло.
1: Итак, ну и завершает список событий. 1930 год. В Уругвае начался первый в истории чемпионат мира по футболу.
0: А мы ждем, что же будет в этом году. Кто же победит, кто заберет тот самый заветный кубок. Месси ли, а?
1: Узнаем совсем
0: узнаем?
1: Скоро.
0: Узнаем, конечно, узнаем. Обязательно. Так, пишут нам, что доброе утро, у меня родился внук. 6-й. Ничего себе. Во-первых, это достойно аплодисментов. А во-вторых, в следующем часе сбрасывайте, пожалуйста, нам контакты. Мамочки, попытаемся дозвониться и передать вашу радость. Ну а пока, дед или бабушка, кто нам пишет, мы не знаем.
1: Уже поздравляем.
0: Ну мы вообще рады за вас безумно. Вот эта семья разрастается.
1: Передаем эфирную эстафету Константину Столярову и вернемся совсем скоро.

0: Реклама на русском.
1: Леди Эстетик напоминает. До 80% нежелательных изменений кожи появляются там, где раньше она выглядела абсолютно здоровой. Но всего за 10 минут можно зафиксировать все родинки и новообразования на теле, чтобы отслеживать любые изменения. В Леди Эстетик доступны полный чекап кожного покрова, создание карты родинок и персонального цифрового паспорта кожи. Современный способ сохранить контроль, уверенность и здоровье. Леди Эстетик. Искусство быть красивой.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя нисколечко.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
7: Вегетарианцы не стареют. Они вянут.
6: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Кипру грозят перебои с топливом. 330 бензовозов не соответствуют европейским нормам. На севере острова впервые осудили и отправили в тюрьму действующего мэра. Трафик в аэропортах Ларнаки и Пафоса стабилизируется. Теперь подробнее. 330 из 420 кипрских бензовозов не соответствуют европейским нормам безопасности и подпадают под указ Минтранса о выводе из эксплуатации. Впервые без отсрочек, которые отрасль получала 16 лет подряд. Владельцы машин готовят протест у президентского дворца. Акция намечена на вторник, 21 июля. До этой даты на случай остановки бензовозов жителям советуют запастись топливом, чтобы избежать перебоев. Суд непризнанной ТРСК признал мэра Айюс Сергиоса Катипа Демира виновным в подделке официального документа и приговорил его к 6 месяцам тюрьмы. Демир стал первым действующим мэром среди турко-киприотов, отправленным за решетку по приговору суда. Спад пассажиропотока в аэропортах Кипра заметно замедлился. Если в марте и апреле число пассажиров было на 15-16% ниже, чем годом ранее, то в мае и июне снижение составило уже около 4%. Об этом свидетельствует статистика оператора воздушных гаваней острова. Отмечается, что самый сложный период, связанный с ближневосточным кризисом, вероятно, уже позади. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове преимущественно ясно и достаточно жарко. Средняя температура на побережье страны сегодня составит плюс 33 градуса. В Никосии будет до плюс 38, а в Тродосе до плюс 25. Море на кипрских пляжах прогрелось до плюс 27 градусов. Скорость ветра держится на отметках 6-10 метров в секунду. Концентрация пыли не превышает безопасных норм. Осадки сегодня возможны только в горных областях. Их вероятность не превышает 10%. Всю наступившую неделю погодные показатели существенно не изменятся. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
0: Лето на русском.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
1: Добрямба!
2: Утрямба!
1: Всем чмоки!
2: Лайки!
1: Здрасте!
2: Здесь энергичный Сержио!
1: И Ира, наше счастье!
2: И снова здравствуйте, очень доброе утро, мы продолжаем с вами просыпаться. Впереди у нас очень много интересных новостей, забавных фактов, конечно же. Ваши поздравления, видим-видим, долетели. Сейчас приступим, не переживайте, дождитесь. А пока начнем, да, на работу.
3: Поехали.
2: На работу.
3: Включаемся в это утро.
2: Значит, AI.
3: Наш любимый, и без него ни один день не может обойтись теперь уже.
2: Начал проводить собеседование вместо HR-ов. Все. Больше...
3: Делегировали ребята работу, да?
2: Компании решили не заморачиваться, а доверить или делегировать данный первичный отбор кандидатов виртуальным HR-щикам.
3: Так ты представляешь, да? То есть HR, все, ребят, выбрали на работу, теперь и вы не работаете.
2: Самое интересное, что очень сложно отличить от настоящих людей, но можно, там по определенным движениям мимики. Все-таки не настолько еще пока технология работает круто. Так вот, цифровые HR-чики улыбаются, кивают, задают вопросы и оценивают ответы соискателей. Такой формат используют огромные холдинги для того, чтобы обрабатывать тысячи кандидатов. И понятное дело, что AI не требует перезагрузки.
3: Конечно.
2: Отпуска, все, не болеет. То есть всегда способен выполнять эти задачи. Но новинка и такая оптимизация нравится далеко не всем. Каждый третий соискатель отказывается от интервью, если он знает, что меня будет интервьюировать AI.
3: Как же так? Ну что, со мной лично не смогли провести встречу, да? Я ведь такой ценный сотрудник.
2: Вот, а часть кандидатов вообще перестают рассматривать такие компании, заносят их в черный список, говорят, не-не-не, ребята, если у вас живых людей там не хватает, что вообще, ну, с кем, по сути, я буду договариваться? Ну, такой небольшой бунт на корабле. Так, расскажи, пожалуйста, как вот тебе бы психологически было бы окей или не окей, если бы ты знал, что ты приходишь на интервью, и собеседование будет проводить не живой человек, а, ну, по звонку, например.
3: Ну да, бездушная машина, да, которая будет рассматривать меня всего. Знаешь, мне кажется, современные технологии, опять же, люди, которые устраиваются в такие компании-гиганты, где да, большое количество сотрудников, и, конечно, штат просто какой-то невероятно резиновый.
2: Да-да-да.
3: Мне кажется, нужно к этому прийти, что, ну да, действительно, искусственный интеллект будет оценивать твое резюме, он поймет какие-то действительно важные скиллы, которые нужны компании, а уже потом передаст HR-у, либо передаст человеку, который, ну вот, будет принимать решение, что да, этот сотрудник нам подходит. Я нормально отношусь.
2: Нормально? Ну, в общем, в целом, с одной стороны, у AI нет плохого настроения, да, он всегда по скрипту работает, и только так, а не иначе. С другой стороны, а вот представь, да, ты начинаешь отвечать на вопросы, ну, скажем так, помнишь, мы тоже делились этой новостью, когда парень сделал резюмешку, а там просто указан рецепт.
3: Да.
2: И он прошел, потому что он соблюдал все параметры, по которым оценивает ИИ, либо AI, как угодно его можно назвать, данное собеседование, и все, и он смеялся.
3: Ну что, максимально продуктивно, максимально полезно, все, берем такого человека.
2: Ага.
3: Знаешь, такое чувство, как будто ты анкету просто заполняешь.
2: Да.
3: Вот перед тобой искусственный интеллект, ты ответил на какие-то вопросы, и вот здесь мне нужно, кажется, к этому относиться. Действительно, вот ты заполнил какую-то анкету, а дальше там разберутся.
2: Дальше там разберутся. Ой, мамочка, звучит, конечно, подозрительно. Но можно попробовать. Ребят, не отказывайте себе в такой возможности пройти эту анкету, да, заодно поговорить, просто она теперь говорящая. И самое интересное, все только впереди. Иногда, правда, лучше на такую анкету, чем на невыспавшуюся HR, которая вообще не в духе, и ты со своими шуточками не заходишь.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Когда на теле есть родинки, важно регулярно осматривать себя на предмет изменения невусов самостоятельно, консультироваться у дерматолога и проходить дерматоскопию. Задача специалистов – обнаружить опасный экземпляр в тот момент, когда он готов переродиться, и порекомендовать способ удаления. Что делать, если вы повредили родинку или заметили ее изменения? Не ждать, не бояться и не думать, что все как-то само решится. Конечно, процесс перехода к опасной стадии не происходит одномоментно. Он длится от месяца до полугода. Но важно не пропустить это время. Запишитесь на дерматоскопию – быстрый и безболезненный метод диагностики невусов, который не требует дополнительной подготовки от вас. Если невус находится в зоне эпиляции, стоит обойти его или защитить. Полностью безопасного для родинок способа эпиляции не существует. Если же невус находится на видном месте и при этом покрыт волосками, лучше сначала удалить его и только потом остатки волос лазером. Самостоятельно выдергивать или сбривать волоски с невуса нежелательно, поскольку постоянная травма родинки очень опасна. И помните, что человек, который вовремя обратился со странной родинкой, имеет почти 100% шансы на полноценную и долгую жизнь. Оформите паспорт кожи в центре Леди Эстетик, чтобы отслеживать изменения и не столкнуться с проблемами. Рекомендую взять пакет, в который входит и дерматоскопия. Подробности на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram. Оставайтесь внимательными к себе, и пусть все будет гладко.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: Искусство повседневной жизни. Утренний кофе на балконе. Семейный ужин в гостиной. Отдых после сложного дня на мягкой кровати. Летом все это еще доступнее. Ознакомьтесь с коллекцией в магазинах Living в Никосии и Лимассоле или онлайн на living.com.cy до 8 августа. Скидки до 50% на мебель для дома и улицы, предметы декора и дизайнерские изделия. Living – искусство повседневной жизни.
2: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» – радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: Дом – это то место, где можно не втягивать живот.
4: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

0: Ваня Дмитриенко. След.
1: Русское радио.
2: Я бы прожил с тобой каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Катя любит перцы. Ира любит перцы. Все любят перцы. И Сережа тоже. Сережа Любимов, Ира Аполлонова.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Друзья, ну что ж, продолжаем наше утро и предлагаем притягивать удачу, богатство. Ну, естественно, у нас появились, как всегда, те самые астрологи, которые советуют, что же нужно делать.
3: Ага.
2: Наши любимые советчики.
3: Так, золото я тебе не дам,
2: и
3: даже
2: держись.
3: Не проси, даже и не вообще никак не намекай.
2: А они говорят, знаешь, вот что оно само придет в ваши руки. Главное, помыть их правильно.
3: Так.
2: Значит, завтра, 14 июля, нужно будет всем мыть руки с солью, кофе, корицей и сахаром, чтобы привлечь деньги, удачу и исполнение желаний. Вот, значит, не нужно идти на работу, не нужно там же стараться. Достаточно просто вот кофе, соль, корица, вот, и помыть руки. Все.
3: Слушай, ну, во-первых, это скраб получается, это полезно. Ну,
2: да.
3: Но целый день вот так вот стоишь и
2: нашаровываешь. Ну, нет, просто утром. Скорее, а там, возможно, алмазик появится, да?
3: Ну да, конечно. Во-первых, ну, абразивно это для рук, если вот прям целый день так стоять. Так что я бы не советовала.
2: Ну, в общем...
3: Но они говорят, что так сработает.
2: Да, потому что именно завтра, 14 июля, это день особой энергетики. Вот, так. И разные сочетания ингредиентов помогают очистить ваш путь к богатству и удаче. Избавиться от негатива или привлечь действительно вот тот самый достаток, в котором вы нуждаетесь.
3: Ну, получается, руки загребуки, да? То вот что мы завтра должны, да, постараться сделать.
2: Ну да, я на самом деле вот... Кофе лучше в чашке пусть у меня будет, чем в руках.
3: На руках.
2: Никак не поможет, да. Ну вот, тем более, если ты у кого-то забираешь этот прекрасный напиток. Ну, в общем, как всегда, вот наши замечательные инфо-цыгане, так любим называть, советуют воспользоваться этой... Вот сегодня, значит, приготовить все это.
3: Не мой руки.
2: Да, не мыть руки вообще. Закупиться. А завтра вот намыть руки или умыть руки.
3: И, слушай, ты понимаешь, что кто-то все равно же на это поведется?
2: 100%.
3: Ну, мало ли, да, там как в анекдоте.
2: Так, ну а что, знаешь, ну это такой аромат, вот корица, вот
3: нет, корица,
2: опять
3: ради
2: же
3: бога.
2: Кофе.
3: Кофе, ради бога, отлично, замечательно. Вот, деньги где? То есть сначала люди пошли потратили деньги, а потом они сидят и ждут дома целый день, потирая руки, да?
2: А вот ты попробуй, расскажешь.
3: Класс. Отличные эксперты. Почему бы и да. Друзья, если вам откликается, и если вот эти ритуалы вам помогают, теперь вы точно знаете. Мы даже рецепт вам рассказали.

0: На Кипре 9:30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: Алло. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Друзья, ну а мы отправляем поздравительный привет. Доброе утро. Поздравьте, пожалуйста, мою подругу, с которой мы знакомы благодаря русскому радио, с рождением 6-го внука.
3: Да. У сыночка Ирины родился 5-й мальчик. Все они просто красавчики и очень одаренные мальчики.
2: Вот это я понимаю. Размах. Пусть в их семье всегда будет любовь, мир, счастье, взаимопонимание, а детки растут настоящей гордостью родителей и... бабушки.
3: И, конечно же, радует, пусть бесконечно. Ну, а бабушка вот, ну, пусть действительно вот балует. Вот вкусняшечки там, вот понянчится. Вот пирожочки. И все вот остальное, все, что любят очень сильно внуки.
2: Да.
3: Я сейчас себя вспоминаю даже немного внуком.
2: А, да, это прекрасное состояние. Та самая забота бабушки, мне кажется, это навсегда. Ну что, поздравляем, Ирин, дорогая. Ура!
3: Ура!
2: Очень рады. Огромный привет от всей команды русского радио «Кипр».

0: Реклама на русском.
1: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25-86-22-22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
2: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
3: Я девушка приличная. На все неприличные предложения отвечаю только «не».
4: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: перцы необычные, живые, энергичные. Всеми обожаемые, многоуважаемые.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Любопытный девайс придумали стартаперы для владельцев собак. Это ошейник. Uh-huh. Да, который с подсветкой. Ну, знаешь, когда вот открываешь автомобиль и коврик такой светящийся. Да. Ну, вот только это не автомобиль, а на ошейнике. Появляется такой небольшой дисплей. И ночью проецируют на асфальт имя питомца. Потому что все задают вопрос, какой, а как зовут?
3: Сколько уже можно отвечать?
2: Да.
3: Вот, смотрите, написано.
2: Причем проекция идет с фотографией питомца, что это он. И его имя. Там можно кастомизировать, добавлять сердечки, да, там звездочки.
3: Скорее всего, какие-то еще и картинки.
2: Вот. И вот шагает ваш пес, да, собственно говоря, на прогулке с вами. Ага. И впереди вот такая проекция, и все видят и знают, как его зовут. Ну, плюс ко всему, ночью еще такой фонарик небольшой.
3: Не просто питомец, это ходячее слайд-шоу какое-то.
2: Да-да-да-да-да.
3: Ну, видимо, потому что можно загрузить, естественно, фотографии ваши, как вы с питомцами резвитесь где-то, веселитесь, и такие семейные классные фото. Ну, и плюс, да, действительно, вот, во-вторых, найти его можно. Вот если потерял, у меня такая маленькая собачка, если она ночью куда-то убежит, ну попробуй найди эту мышь.
2: А GPS-трекер у тебя нету?
3: А вот на пока нет.
2: Нету.
3: Но даже, она у меня далеко не убегает даже просто. Я пока вот еще не обзавелся.
2: Вот эти Air, я не помню, как это, Apple.
3: Apple Air, так они называются. Такие маленькие таблеточки, которые можно вот
2: на ошейнике,
3: на ключи использовать.
2: Понятно, куда ты пошла. Ну, обычно для чемоданов можно использовать, да, чтобы не потерялись. Если я потеряюсь, то понятно, в каком аэропорту. Да, Apple работает хорошо. Uh-huh. Вот. Ну, вот я бы, наверное, если бы у меня была собака, наверное, какими-то такими гаджетами пользовалась. Но это забавно. Я бы вот такие девайсы придумала бы еще для младенцев.
3: Конечно.
2: Да, потому что все же, вот ты идешь, господи, на Кипре, я помню это время.
3: Самый главный вопрос,
2: время.
3: А кто у вас, мальчик или девочка? И вот тут пусть сразу же будет написано, да? По имени все будет понятно.
2: Я помню, как меня немножко пугала вот эта реакция прохожих, то есть ты вышла с ребенком, да, ему там пару месяцев всего-то, на набережную прогуляться, потому что он спит, и прогулка важна для ребенка, вот это вот все, и каждый буквально прохожий подходит и: «Боже, какой прекрасный малыш! А как его зовут?» Ну, еще, знаешь, там пытаются его потрогать. А
3: ну,
2: я
3: конечно.
2: Же мать! Я только родила! Не трогайте! Это мое! Вот, и такой вот девайс, ну, не знаю, в виде браслета, например.
3: Знаешь, а мне кажется, даже не браслет, вот коляска.
2: Коляска?
3: Пусть вот сразу идет вот такой большой экран, в котором лежит младенец, и вот сразу издалека даже понятно так вот и по цвету, да?
2: Да-да-да.
3: Возможно, который будет...
2: Антонио!
3: Имя, вот, пожалуйста. А там уже можно, да, и фотографии, знаете, что вы заглядываете? Вот, посмотрели на коляску.
2: Да.
3: Все увидели, все понятно.
2: Да правда, я помню, мне было так страшно. Каждый раз тут гонять этих людей просто невозможно пройтись. Это же такая, знаешь, прогулка каждый раз с 5 звездочками. Каждый хочет еще на ручки взять, ага. Сейчас я вам отдам. Я только что родила это.
3: Вообще, честно, удивительный девайс. Его можно использовать где угодно. Сейчас жены скажут: ну а что вы сразу тут младенцы? А муж?
2: Ага.
3: А вот повесили, все написано сразу же. Да. Не подходи.
2: Женат, да? Там не надо как
3: и
2: зовут.
3: Все.
2: Просто женат, занято.
3: Кольца недостаточно.
2: Резерв. Ой, мамочки мои. В общем, как вам идея? Нравится?

0: На русском радио Кипр утреннему столу подают только свежего, любимого с игристой Аполлоновой. Русские
1: перцы на русском радио.
2: Ну что, друзья, мы продолжаем просыпаться и делиться самыми интересными, необычными и перченными новостями. Уже обсудили свадьбу Тейлор Свифт.
3: Легендарную, да.
2: Но
3: нашумела она
2: надо
3: уже.
2: Еще, потому что фанаты просто сошли с ума, я серьезно. Один житель Нью-Йорка собрал, ну, если честно, отходы возле места проведения церемонии и выставил их на продажу, как артефакты. Смотри, маркетинг, а? Отходы никто брать не будет, а артефакты со свадьбы, да?
3: Артефакты со свадьбы.
2: О, вот это оно и пошло, и продажи возросли. Значит, в ассортименте крышки от

0: купили. Понимаешь?
1: Ужас. Зачем это людям? Ну, я, конечно, прекрасно понимаю, что хочется к легенде как-то прикоснуться хотя бы, да, через эти предметы, но, опять же, ну, это же не...
0: Это не ее.
1: Не ее предметы, абсолютно верно. Это просто вот мусор после свадьбы, который остался.
0: Конечно же, тут же появились дополнительные сайты, где каждый говорит и утверждает, что это артефакты со свадьбы Тейлор Свифт, хотя, на самом деле, это, ну, например, мусор с Центрального парка. Да? Вот...
1: А что, мне кажется, властям нужно задуматься. Так, у нас есть мусор, так вот здесь проходила Тейлор, да. Смотрите, и вот пусть чистят улицы.
0: Это какой-то бум, и все обсуждают, ведь все, что вот сейчас в Нью-Йорке продается с пометкой Тейлор Свифт,
1: все, да.
0: Сразу же
1: улетает, да?
0: Вот как горячие пирожки, честное слово. И люди поражаются, и, естественно, уже пошли первые предупреждения, что, ребят, на самом деле, проверяйте информацию, это не те самые артефакты, это вообще из другого района, и это просто обыкновенный мусор, который человек где-то нашел, ну, к сожалению, надо признать, что Нью-Йорк, в принципе, вот, сам по себе достаточно грязный город.
1: И как же
0: город.
1: Даже проверить даже, да, вот получается, ну, вот выставил человек этот окурок, либо что-то
0: это
1: еще, ну, кто
0: важно.
1: Докажет, что вот он был именно там, на этом месте во время свадьбы Тейлор Свифт?
0: Нет, то есть ты еще как-то не сильно, да?
1: Я удивлен очень сильно, вот честно, вот ладно бы продавали какие-то действительно вещи, там, не знаю, подарок в конкурсе выиграли,
0: да.
1: И вот, пожалуйста, не знаю, вот бутонерка, букет, еще что-то какие-то.
0: Ну или хотя бы, знаешь, там, если салфетка, то хотя бы с подписью.
1: Вот, абсолютно, да? Верно, да. Легендарные, вот. Кстати, вещи, которые мы знаем.
0: Но это уже на несколько тысяч.
1: Да. Ну,
0: понимаешь, да?
1: Да?
0: Там не 25 долларов будет.
1: А то и миллион.
0: Там 25 тысяч долларов за одну такую салфетку попросят.
1: Скорее всего, да.
0: Ну, миллионы
1: так,
0: вряд ли.
1: Что это значит? Тейлор, нужно еще просто продолжать гулять свадьбу. Это уже мы который день обсуждаем. Это даже не второй день свадьбы. Это какая-то уже вторая неделя свадьбы продолжается.
0: Классно гуляет вообще. Ребята шикарные. Самое главное. Ну, знаешь, помнишь, когда вот эти знатные дома, да, женятся, когда в Лондоне тоже была свадьба принцев. И оттуда тоже забирали все, и какие-то статуэтки, да, и какие-то магнитики подготовили. Ну, в общем, хорошо, да, так, да. Заработали, в казну принесли нормально денег, вот эти свадьбы. Поэтому это хорошая тенденция, мне нравится. Надо вводить это в общую практику, и чтобы вот после каждой свадьбы был еще определенный фонд артефактов, которые надо продавать среди друзей и знакомых.
1: Да.
0: Еще немножко. Так сказать, помощь молодой семье, а?
1: Да, такой фонд ездит, потом подарки распродают ненужные.
0: Подарки.
1: Так, ну мы про Тейлор тоже рассказали. Вот.
0: Ничего не купили.
1: И не продаем ничего. Исключительно только хорошее настроение, которое будет продолжаться еще в следующем часе.
0: Да, двигаемся дальше. Прям по курсу Костя Столяров и самые актуальные новости к этому часу. Ну а пока Five Star Family и я буду. Такое жизнеутверждающее кредо.
1: Ну, знаешь, это кредо понедельника. Я буду. Буду работать, буду просыпаться, буду встречать эту неделю.
0: И надеемся, что нам с вами повезло в этом плане и просто наслаждаемся все вместе на одной волне.

0: Реклама на русском.
1: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
2: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
3: В нашей семье зарядкой по утрам занимаются только смартфоны.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Toy Confectionery – сладости для всей семьи в самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус, детская площадка для маленьких сладкоежек, ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Кипр стал лидером Евросоюза по росту числа сделок с жильем. В Локотаме и кошек расстреливают из пневматики. Правительство дополнительно профинансирует государственные больницы. Теперь подробнее. Число проданного жилья на Кипре в первом квартале текущего года выросло на 13,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это лучший результат среди стран Евросоюза. Рынок недвижимости острова сохраняет динамику и продолжает подпитывать экономику. Активность сделок тянет за собой строительство, профессиональные услуги, финансирование и управление недвижимостью. Подробности на сайте Лента Кипра. Жители Локотамии сообщают о повторяющихся случаях стрельбы по кошкам из пневматического оружия и о бездействии полиции. Одна из местных жительниц рассказала, что две ее кошки погибли, а третья была тяжело ранена. Отмечаются другие аналогичные случаи. По словам жителей, стрелок ездит на машине и открывает огонь даже по садам жилых домов, если там есть кошки. Правительство Кипра утвердило дополнительный пакет работ в государственных больницах на 61 миллион 700 тысяч евро. Общий объем инвестиций в сектор превысит 206 миллионов. Об этом 12 июля заявил президент Никос Христодулидис. В новый пакет поддержки вошли 4 направления. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове преимущественно ясно и достаточно жарко. Средняя температура на побережье страны сегодня составит плюс 33 градуса. В Никосии будет до плюс 38, а в Тродосе до плюс 25. Море на кипрских пляжах прогрелось до плюс 27 градусов. Скорость ветра держится на отметках 6-10 метров в секунду. Концентрация пыли не превышает безопасных норм. Осадки сегодня возможны только в горных областях. Их вероятность не превышает 10%. Всю наступившую неделю погодные показатели существенно не изменятся. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: На русском радио Кипр утреннему столу подают только свежего любимого с игристой Аполлоновой. Русские
1: перцы на русском радио.
2: Продолжаем встречать понедельник и, конечно же, будить весь остров. Друзья, третий час утреннего шоу «Русские перцы». Стартуем прямо сейчас. У вас ровно 60 минут для того, чтобы отправить свои поздравления, рассказать нам, кто у вас там родился, похвастаться какими-нибудь достижениями и вообще просто написать нам привет. Ну, а мы продолжим вам рассказывать самое интересное.
3: Да, и этот день делать легче, открывать рабочую неделю и, конечно же, заряжаться только хорошим настроением.
2: Итак, роботы. Мы их еще не обсудили сегодня. Наконец, получили руки почти как у людей. Норвежская компания 1X создала манипуляторы с чувствительными сенсорами и сухожилиями, похожими очень на человеческие руки. Что могут эти роботы? Вкручивать лампочки. Класс. Помогать с одеждой. Вот прям пальто, пожалуйста, там.
3: Здорово. Пожалуйста.
2: И аккуратно собирать виноград с веток. Понимаешь, насколько ювелирно.
3: Да, тактильность да. Вот выстроена, да?
2: Да. Так, сколько? 1,5 миллиона рублей или 40 тысяч в месяц по подписке. Столько стоит этот робот.
3: А-а-а.
2: Виноград собирать надо?
3: Ну, виноград нет, а вот, к примеру, там...
2: Лампочку?
3: Ну, лампочку тоже нет, это сам справлюсь. А вот с одеждой можно помочь. Да, вот, знаешь, разобрать после стирки вот
2: хозяин,
3: это все.
2: Хозяин-барин.
3: Да. Развесить, потом взять, собрать, все это разложить. Ну, и для того, чтобы, конечно же, у тебя был порядок в твоем гардеробе, но это было бы замечательно. Так, ну, подожди, самое главное. В камень, ножницы, бумага играть умеют?
2: Не думаю, что... Нет, но можно научить. Да, для роботов дворецких это очень такой мощный прорыв. Угу. Теперь они аккуратненько могут обращаться даже со стеклом, вроде как не роняют чашки. Ну, потому что улучшили их кисти, и вот они настолько чувствительными стали, что, правда, очень-очень аккуратно выполняют свои задачи.
3: Ну, то есть сейчас робототехники стремятся для того, чтобы все-таки движения были еще более плавными, и все-таки роботы становились еще больше похожими на нас. Но я вот действительно смотрю за некоторые уже такими роботами, которые сейчас появились на рынке, удивляют. Сальто делают, двигаются практически как человек. Вот, ну,
2: сальто, говорит, делает.
3: Ну да. Я если сделаю сальто, да, то все.
2: Один раз, да.
3: Понадобится
2: одна попытка.
3: Робот, который будет вкручивать лампочку. Будет действительно верно только одна попытка и все.
2: Ну здорово, если еще и полочку может прикрутить, то в принципе...
3: Такой робот на час.
2: Хороший помощник в быту, ну правда. Хотя современные лампочки, они же разные бывают. Там не надо вкручивать. Обычно это LED.
3: Уже да.
2: Вот встроенная история. С другой стороны, с лампочкой попроще. Если она перегорела, снял и вкрутил новую, а вот с LED надо этого электрика вызывать, потому что иначе сам ты это просто делать не сможешь.
3: Ну, скоро все-таки, мне кажется, действительно, роботы будут такие максимально технологичные и войдут уже в нашу жизнь, как и многие новые технологии, которые мы уже используем.
2: Дальше завтрак, да, начнут готовить.
3: Доступнее пусть только будут, понимаешь, цены пока очень большие.
2: Ну, вот, вот...
3: Хотелось бы, чтобы он стоил как чайник. А вот, он же ведь сам пока чайник. Да. Ну, немножко поумнее, но все же.
2: Ну, смотри, как старается, правда. Очень, конечно, вдохновляет такие технологии. Наблюдаем, смотрим, обсуждаем.

0: Утро начинается с ярких сочных перцев. Каждому запали эти двое в сердце. Ира, словно солнышко. Серж, бодрящий ветер. Любят русских перцев взрослые и дети.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Не хватает денег купить квартиру? Сфотографируйся. Просто с ключами хотя бы. Вот. Немножко побеси всех остальных в социальных сетях. Видимо, именно вот так хотят удивлять вот этой услугой жителей Москвы. Там появилась услуга. Всего за 20 евро вы можете получить полный доступ в реальную квартиру бизнес-класса, чтобы создать контент, который работает на ваш образ. Сфотографироваться с ключами. Вот. То есть черновая отделка, полноценно новая квартира. Значит, что вы получаете за эти 20 евро? Квартира стоимостью 35 миллионов, это где-то примерно 450 тысяч евро. Самое, что ни на есть, настоящее. Только построили, ключи на руки. И вы первый, кто заходит. Панорамные окна, вид на престижный район, много света. Естественно, и фирменный пакет, и коробка с ключами от застройщика. И тот самый момент, когда ты забрал ключи и стал владельцем. Вы сможете запечатлеть.
3: Но ты не стал владельцем.
2: Конечно же нет.
3: А так вообще классная инвестиция, я считаю. 20 евро, и ты владелец.
2: А потом попробуй докажи, что нет. Ключи у меня. Все, закрыл. Изнутри и никого не пускаешь. Ну пусть, ладно, там нет ремонта, ну да. Что?
3: Зато и вот, света да, тоже нет.
2: И света нет, вообще ничего нет, и воды нет. Но зато и есть какая-то жилплощадь, как минимум, порадоваться немножко. Ну вот, да, вот, так, вот такая услуга теперь появилась. И многие пользуются, ну, для того, чтобы создавать такой контент. Якобы они сами накопили на квартиру, сами купили. И вот, пожалуйста, смотрите.
3: Ну...
2: Как тебе такое вообще?
3: Ну как мне такое? Ну никак. Что я могу сейчас сказать?
2: Ну я согласен.
3: Без комментариев, ребят. Ну это продолжение темы букета.
2: Абсолютно верно. Букеты, машины.
3: Да, машины.
2: В общем, много чего. Вот я действительно тоже удивлен, что до квартир докатились.
3: Ну да. Как бы ставки, конечно, повышаются. Но и где-то вот в фантазиях человека, да, эта фотография. Как будто... А зачем это делать?
2: Не знаю. Мне кажется, можно только использовать как мотивацию для себя. Ну вот сфотографировался, пришел, посмотрел и просто на напоминание у тебя в телефоне, что, ну, вот так
3: что
2: хочу.
3: Что ты зря потратил 20 евро, а мог бы отложить, ну, да, это... на первый взнос хватило бы.
2: Ну, либо все-таки, что, ну, вот, может быть, я вот я хочу, хочу и стану владельцем такой квартиры.
3: Так можно не тратить тогда 20 евро, я об этом. Подходишь к новостройке, фотографируешься, ну, знаешь, что там, та-дан, мое, да, или та-дан, мое, и все, и как бы, и делай себе
2: да
3: мотивацию.
2: Еще проще, вот риэлтору просто написал, он тебе показал кучу вариантов, походил, пофотографировался, все.
3: Но это надо время тратить, понимаешь, отдельно.
2: Да.
3: Вот если изнутри хочешь разделать эти фотографии, да. Ну, ты знаешь, такие риэлторы, они тоже за это, за километр чуют и видят, кто пришел просто с ключами сфотографироваться, а кто за сделкой.
2: Главное, что вот владелец этого объявления зарабатывает, говорит, очень услуга популярная.
3: Серьезно?
2: Да, да, да, зарабатывает, вот, и люди пишут. То есть, как я понимаю, человек приобрел квартиру, пока сделает ремонт, вот, решил накопить на этот ремонт при помощи вот таких фотосессий.
3: Ну, вот смотри, 10 таких показов, уже 200 евро в день.
2: Вот.
3: Да, в месяц это сколько? 6 тысяч.
2: Ага.
3: Нормально.
2: Уже можно что сделать? Дверь. Туалет, уборную. Да. В общем, ну там же бизнес-класс.
3: Ну да, бизнес-класс, конечно, там такие расценки. Ну все, я поняла, как заработать дополнительную денежку.
2: Ира, вот
3: ну,
2: тебе бизнес-план.
3: Обращайтесь, ребята.

0: Реклама на русском.
1: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
2: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
0: Логомания на русском радио Кипр.
2: По сигналу ведущих звоните в студию.
1: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
2: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
1: В спортзале, на пляже или в путешествии.
2: Мы станем еще ближе.
0: Русское радио Кипр. Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
3: Я бы так хотела, чтобы море весь год по мне скучало и копило деньги, чтобы посмотреть, какая там я.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180. Новая песня на русском.

0: Налетай! FM включай!
1: Перцев.
0: Перцев русских получай!
2: На русском радио Кипр.
3: Миллениалы массово возвращаются жить к родителям. Вот такая вот история.
4: Так, миллениалы, да. Не зумеры.
3: Нет, не зумеры. Угу. Так зумеры еще не уходили.
4: Абсолютно.
3: Куда? Куда им возвращаться? Они там и вот пока еще тусят. В общем, люди, которые в расцвете сил 35, 36, 37 лет, значит, возвращаются обратно домой, выбирают, почему они это делают? Не потому, что у них деньги закончились, нет. Они просто хотят поддержку семьи, спокойную жизнь, место постоянной гонки, подустали, выгорели, и если раньше переезд обратно в родной город казался шагом назад и признанием, что ну все, не получилось, то теперь это воспринимают как возможность восстановиться.
4: Угу.
3: Родные, конечно, наверное, не особо рады.
4: Че приехал? Че вернулся-то?
3: Так хорошо было. Ну, знаешь, позвонил, как дела, с днем рождения. С Новым годом.
4: Так, то есть, получается, подожди, не просто поездка на каникулы, либо там отдохнуть, а прям возвращаются, да, для того, чтобы...
3: привычная обстановка, друзья, которые там остались еще, помогают пережить стресс и легче справиться с поиском новой работы, если они решили, что все, пора что-то менять, и вообще пора домой. Вот, и на самом деле многие, отдохнув так, год-два у мамы, ну, конечно.
4: Никуда не хотят уезжать.
3: Потом
4: а зачем?
3: Перезагружаются и как раз-таки дальше восстанавливаются и идут выстраивать свой карьерный трек. Но обычно это уже немножко по-другому происходит. В общем, считается, что там комфортно. А поскольку мама, блинчики, супчики.
4: Я согласен, такая мама-терапия
3: котлетки
4: обязательно важна.
3: И все, и
4: спишь,
3: пожалуйста.
4: И вот чувствуешь, как пахнет ароматами.
3: Да. Вот такая вот тенденция, ребят. Все потому, что, ну, видимо, замучили немного вот людей активных, работающих. Они устали. Говорят, все, я устал, я хочу домой.
5: Ты думал, все понарошку.

На Кипре 10:30. Точное время представляет компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы. Утро вечера бодрее, веселее и перчее. Потому что перцы жарят. Потому что перцы жгут.
1: Планируем отпуск правильно, так, как заявляют психологи.
2: Что-то мне не нравится, твоя улыбка.
1: Да, такие рекомендации, такая же и улыбка. Поездки со второй половинкой летом нередко заканчиваются расставанием, говорят психологи. Вот, новая обстановка, отсутствие личного пространства, ну и, конечно же, разные ожидания от отдыха могут обострить накопившиеся конфликты. Вот, ну и привести, конечно, к разрыву отношений. Вот, поэтому рекомендации психологу, значит, либо планировать отпуск в те места, в которых вы уже были, для того, чтобы там все-таки не было никаких разногласий.
2: Да.
1: Заранее договариваться, как вы будете проводить этот отпуск и будете отдыхать.
2: То проговаривать есть, ожидания.
1: Абсолютно верно. То есть проговорить. Кто-то будет заниматься утром спортом, к примеру, вот, а ты в этот момент спокойно можешь спать, отдыхать, а не меня дергать, идти на пробежку. Вот, завтрак поздний у кого-то ранний. В общем, договориться для того, чтобы отпуск все-таки никак не повлиял на ваши отношения.
2: А эти люди вообще знакомы? Нет, просто как бы...
1: Ну, видимо, знаешь, кто-то вот работает-то на разных работах. Каждый по-разному, наверное, устает. Вот, и кто-то хочет действительно поваляться подольше, кто-то нет. Либо возможно провести как-то активный отпуск. Ну и, конечно же, такой совет, как прям вообще провести по отдельности отдых. Да, мне кажется, после такого заявления сразу же наступит конфликт в ваших отношениях. Знаешь, дорогая, мы летим отдыхать, но... раздельно.
2: Ну, это смотря как, знаешь, если вдруг так, смотри, я там вот поеду в соседний город, ты отправляешься на Мальдивы. Плохо?
1: Нет? Нет.
2: Хорошо, я считаю. Ну и вот договорились. Самое главное, чтобы люди договорились. И вот и абсолютно согласна, когда ожидания проговариваются заранее и рассказываются. Ну вот смотри, вот у меня вот это и это и это, а второй человек говорит, а у меня вот это и это и это. Как мы будем решать этот вопрос? И вот, мне кажется, это, во-первых, ничего такого в этом нет. Наоборот, избавит вас от лишних недоразумений.
1: Да, найти такой хороший баланс для того, чтобы правильно провести время.
2: Ну а то, что вот как бы потом ругаются и мирятся. Ну, так это же про любовь вообще-то. Это про чувства. А если еще, не знаю, там, смена часовых поясов, так это же такой кошмар начинается. Мамочки мои, да, ну, если куда-нибудь далеко улетают, да, то там 100% кто-то будет в состоянии вот этого робота-ворчуна, который вечно чем-то недоволен. Кому-то, наоборот, я ничего не хочу, ничего не надо. Можно я тут полежу? И так 2 недели.
1: Ну, мне кажется, самое главное относиться к тому, что все-таки это отдых. И тут нужно позволять отдыхать друг другу. Ну, вот у каждого свои какие-то желания.
2: Правда.
1: Уважайте их и отдыхайте.
2: Ну, мы надеемся не друг от друга, ребят, да? В общем, знаем теперь, как экологично договориться. Ребят, еще разочек, договариваемся накануне. Потому что потом рассказывать, что вот я ожидал, а я ожидала, ну, это уже абсолютно не имеет никакого значения. И сами виноваты, что не проговорили. Поэтому избавляем вас от этих ошибок. Мы хотим, что? Правильно, чтобы это лето было прекрасным, наполненным и ярким. И чтобы только по любви.
1: И всем хорошего отпуска!

0: Алло.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: А мы счастливые, а мы довольные. Приветствуем сейчас в эфире и хотим поделиться очень классным событием, которое произошло вчера. Но поскольку у нас не было на работе, мы решили, что надо продлевать.
3: Продлеваем праздники, сегодня догоняем отличное настроение.
2: Да, усиливать и рассказывать на весь наш прекрасный остров. Дамы и господа, в это прекрасное воскресенье на эту замечательную планету явилась она, наша замечательная Яна Анатольевна Соболева.
3: Да. Звезда дневного шоу. Наша потрясающая коллега, которая каждый день, вот в час дня, начинает дарить вам прекрасное настроение и продолжает это делать уже многое время.
2: Яночка, дорогая, мы тебе желаем дальнейшего успеха. Расцветай, наслаждайся. Спасибо большое за ту красоту, которую ты произносишь часу до 3 часов включительно. И, конечно же, тебе и твоей прекрасной семье только интересных моментов, гармонии, наполненности. И правда, чтобы все было как минимум хорошо.
3: Чтобы все мечты и сбывались. И, конечно же, получалось абсолютно все. Чтобы каждый день вытягивалась та желанная карта дня, которая будет дарить особенные подарки и сюрпризы.
2: Очень тебя любим, поздравляем. И, конечно же, в этот час, в это мгновение мы хотим, чтобы этот привет разлетелся по всему острову. Давайте, друзья, всей нашей большой радиосемьей 3-4 набираем воздуха в легкие и все вместе
4: с днем рождения!
3: Поздравляем!

0: Алло.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Мне еще одну прекрасную девушку хотим вместе с тобой пригласить в эфир. Валентина, доброе утро.
3: Алло.
4: Доброе утро.
2: Да, Валентина, пожалуйста, уделись нам немножечко времени. Мы знаем, что у вас на выходных случился день рождения. А мы, русские перцы, вообще люди, которые любят отмечать.
4: И продлевать праздники.
2: Поэтому мы к вам с праздником пришли. Нам написала ваша подруга с пожеланиями удачи, веры в себя.
4: И пусть все сбудется.
2: Вот, какая интересная история. Есть желания сокровенные, Валентин?
3: У меня?
2: Да. Можно, конечно, поговорить о моих желаниях, но именинница у нас в эти выходные будет.
4: Главная звезда.
2: Так, тогда загадывайте, пожалуйста, их прямо сейчас. У нас волшебные эфиры. Всегда люди, которые что-либо загадали, пока идет эфир, пока вы вещаете, всегда сбываются. Всегда. Вот 100%. В магию верите?
4: И мы, конечно, желаем вам, чтобы с таким же отличным настроением продолжался этот праздник и дальше. Вот, не только, знаете, один денечек, а подольше. Все лето дальше напролет.
2: Вот и пусть. Таких приятных сюрпризов мы уже поняли. Человек в шоке. Думает, а что, меня?
3: Да, неожиданно.
4: Опять.
2: И снова.
4: Здорово.
2: Да, будем поздравлять. И еще разочек, дорогая Валентина, на весь остров вас лично с наступившим. С днем рождения!
3: Спасибо. Огромное спасибо.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: А все, друзья, вот такой у нас замечательный понедельник получился.
2: Распаковали эту рабочую неделю.
1: Спасибо за то, что с нами. Спасибо за то, что довольны, счастливы и такие активные были этим утром.
2: Передаем эфирную эстафету Константину Столярову. Как всегда, он расскажет главные новости к этому часу. Костя, выходи.
1: Да, он Яночка Соболева продолжит эфир с часу до трех. Не переключайтесь. А мы на этом говорим вам...
2: Калим!

0: Реклама на русском. А можно больше никогда не платить за электричество? Да, Slace Luxury Living в Лимассоле. Эксклюзивные резиденции площадью от 150 до 380 квадратных метров с современными технологиями Smart Home, первоклассной шумоизоляцией, бесплатными коммунальными услугами и электричеством. Несколько объектов еще доступны. Запишитесь на индивидуальный просмотр. 96-42-06-71 или на сайте vlace.com.
1: Ты можешь переезжать, менять дома и компании, но Родина всегда одна. Она в сердце, чувствах, песнях.
2: Караоке «Родина» в Лимассоле. Современный звук, просторная терраса, бар, кальянная. Две VIP-комнаты по спеццене в будни. Бронируйте столик 96-36-45-84. Леофоро Самофунтес. Напротив отеля «Гранд Резорт». Караоке «Родина». Всегда среди своих.
3: Радио «Монте-Карло Кипр».
4: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
5: Детство – это когда покушать и поспать, то и прямые должностные обязанности.
6: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дешаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Турция и оккупированный север Кипра подписали меморандум о газопроводе. Кипру грозят перебои с топливом. 330 бензовозов не соответствуют европейским нормам. Правительство дополнительно профинансирует государственные больницы. Теперь подробнее. Администрация, непризнанная ТРСК и Турция подписали меморандум о строительстве газопровода, который соединит остров с турецким побережьем. Отмечается, что Анкара уже приняла принципиальное решение и вскоре приступит к его реализации. Газопровод должен обеспечить север Кипра более стабильным и доступным энергоснабжением. В качестве примера власти Турции приводят уже действующий водопровод, связывающий непризнанную ТРСК с материком. Подводный участок газопровода длиной около 97 километров должен выйти на берег к востоку от Кирении, рядом с электростанцией. Ориентировочные сроки реализации проекта – 2029 год. Подробности на сайте Лента Кипра. 330 из 420 кипрских бензовозов не соответствуют европейским нормам безопасности и подпадают под указ Минтранса о выводе из эксплуатации. Впервые без отсрочек, которые отрасль получала 16 лет подряд. Владельцы машин готовят протест у президентского дворца. Акция намечена на вторник, 21 июля. До этой даты на случай остановки бензовозов жителям советуют запастись топливом, чтобы избежать перебоев. Правительство Кипра утвердило дополнительный пакет работ в государственных больницах на 61 миллион 700 тысяч евро. Общий объем инвестиций в сектор превысит 206 миллионов. Об этом 12 июля заявил президент Никос Христодулидис. В новый пакет поддержки вошли 4 направления. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове преимущественно ясно и достаточно жарко. Средняя температура на побережье страны сегодня составит плюс 33 градуса. В Никосии будет до плюс 38, а в Тродосе до плюс 25. Море на кипрских пляжах прогрелось до плюс 27 градусов. Скорость ветра держится на отметках 6-10 метров в секунду. Концентрация пыли не превышает безопасных норм. Осадки сегодня возможны только в горных областях. Их вероятность не превышает 10%. Всю наступившую неделю погодные показатели существенно не изменятся. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя нисколечко.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
6: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. «Ипнос Голд» от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
7: Самая популярная фраза в Третьяковской галерее. О, как его?
8: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: на Кипре 11:30. Точное время представляют компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: Русское радио.

0: сладко для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: О, если у машины с буквой «У» включились дворники, значит, она сейчас будет поворачивать.
2: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
3: Русское радио.

Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт

мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение Buy Sell. Begin with home,
1: buysellcyprus.com. Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Думал начать качать пресс, но начал качать сериал.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

На Кипре 12.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: 4 место.
1: Каждый твой вздох я принимаю в объятиях ночи. Ты не доверяешь мне, но молчи.
0: 3 место.
2: На малиновой луне, на обратной стороне.

0: Двадцатка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11.
1: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском. Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, раундабаут Катополимидия. Звоните по телефону 99-844-811. Сайт мужначас.cy.
1: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. L'Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в L'Petit Maison 25-86-22-22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
2: Хочется чего-нибудь вкусного.
3: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот-дог?
2: Все.
3: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
2: Стритфуд?
3: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
2: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
3: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
2: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
4: Есть что-то ужасное в смехе спящего человека.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180. Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: Лето на русском.

0: русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: В разгаре июль месяц, и данная неделя очень красивая дата, 13 июля. Стартуем с вами еще одну продуктивную, по крайней мере, программируем себя на успех. С вами здесь Яна Соболева, всех приветствую, каждого обнимаю по виртуальному, по радийному. И сегодня отмечается День довольных сотрудников, к коим я отношусь. И статистика, о которой пойдет речь, тоже про меня в том числе, ну, та, что со знаком плюс. Сейчас разберемся. День не просто повод улыбнуться своим коллегам. Это напоминание о том, что счастье на работе, конечно же, напрямую влияет на успех вашего бизнеса. Свежие исследования показали, что сотрудники, которые чувствуют поддержку, уважение, чувствуют смысл своей работы, они эффективнее и реже задумываются об увольнении. По данным глобальных исследований 2025 года, счастливые сотрудники могут быть примерно на 13% продуктивнее своих коллег. И это немалый процент. Низкая вовлеченность работников ежегодно обходится мировой экономике в триллионы долларов из-за снижения эффективности. Есть и другие интересные цифры. Согласно исследованию Workplace Happiness Index 2025, также около 65% сотрудников называют себя счастливыми на работе. При этом почти каждый третий признается, что сталкивается с профессиональным выгоранием. Это говорит о том, что даже в успешных компаниях забота о людях остается одной из главных задач. Российские исследования также подтверждают тренд. По итогам анализа HR индексов за тот же год выросли показатели удовлетворенности сотрудников. А эксперты отмечают, особенно ценится открытая коммуникация с руководством, возможность для развития и признание результатов труда. Ну вот тот самый лучший работник месяца, это же прекрасная традиция. Так что день довольных сотрудников – это не только для корпоративных календарей, это еще и бесплатный кофе и хорошее настроение у всех. Иногда достаточно просто «спасибо», возможность высказать свое мнение и увидеть, что тебя слышат, понимание, и что твой труд действительно важен. Вот и все. Довольный сотрудник. И ведь это человек, который приходит на работу не только потому, что нужно, а потому что хочет быть частью общего дела. Вот с таким настроем открываем этот понедельник. И тут же елка рисует небо, точнее просит это сделать. Давайте сейчас каждый по штриху добавим и тем самым улучшим общее рабочее настроение.

0: обо всем.
1: Господа, еще раз привет всем от всей нашей команды. Двигаемся по июлю, как будто бы уже немножечко, одной ногой даже в августе. И у каждого дня, особенно в середине лета, в этом году очень неоднозначные энергии. Как те, которые немножко создают давление, так и другие, которые нам помогают его преодолеть. Поэтому сегодня посмотрим на то, что сулит нам пространство. 13 июля, общий день под энергией цифры 3, а это говорит о том, что нам нужно действовать и делиться информацией. Переходите от планов к реализации, учитесь, получайте новые знания. Очень классный день, благоприятствует развитию и препятствует тому, чтобы вы куда-то сливали энергию, но только если вы сами того пожелаете. Наслаждайтесь каждым мгновением, а вечером обязательно поблагодарите все детали хорошего, что с вами произошло. Вот прям каждую, даже если вам кажется мелочь, а уж крупность тем более не забудьте. Это очень хорошая практика благодарности. И помним, развитие сознания – это главная цель нашей жизни, поэтому в этом направлении ни в коем случае не останавливаемся, его не меняем и прочих людей привлекаем. Чего избегать? Азартных действий сегодня вообще нельзя, ни в каком виде, ни по мелочи, ни по крупному, уж тем более. Пустая трата времени и внимания тоже будет действовать деструктивно. Лень и бездействие также будут разрушать, нежели созидать. Вот это все имеем в виду и переходим, как обычно, к нашей традиции в этом часе.
0: Карта для старта.
1: Колода метафорических ассоциативных карт всегда наготове, перетасованная. Уже к этому моменту все практически заготовлено. Осталось только вытянуть. Напомню, что мы также работаем с колодой «Внутренний герой», которая позволяет вам увидеть свою силу, те скрытые ресурсы, которые не всегда нами осознаются. Сегодня буду тянуть правой рукой, двумя пальцами, указательным и большим. Классная картинка. Я напомню, что колода круглая, и всегда это смотрится как такая, знаете, картина на стене. Очень интересная. Девушка в центре внимания и ее отражение в зеркале. Но нюанс. Она не смотрит на себя, она смотрит в сторону, а мы видим ее и профиль, и полупрофиль. Или полуанфас, или полуфас. В общем, лицо в определенном ракурсе. Но что удивительно и интересно. Та девушка, которая к нам полубоком, которая, собственно, является тем объектом, который отражается, она выглядит очень нежной, задумчивой, романтичной. А отражение, там появляются нюансы, такие полутени, небольшие украшения. И все это, мне кажется, говорит о том, что у каждого из нас не все так выглядит, как мы чувствуем, и не все мы транслируем, как есть на самом деле. Это про нашу какую-то дуальность, может быть, про скрытые какие-то моменты, или то, что мы прячем, или то, что упорно не замечаем. В общем, это про то, что сегодня нужно в других смотреться, как в зеркало, я думаю, а еще про свою тень порассуждать, потому что девушка здесь в отражении немножечко так острая на углы, и мне кажется, с чертовщинкой. Если вам отозвалось, то можно эту интерпретацию брать как руководство к действию, то есть сегодня многие будут вам отражать то, что есть в вас самих. Это на подумать, оно вам мешает, помогает, как-то улучшает вашу жизнь или, наоборот, забирает из нее энергию. Ну, а второй момент – это в других видеть и свое отражение. То есть, может быть, вы кого-то вдохновляете, может быть, вы на кого-то влияете. И хорошо бы, конечно, чтобы это было тоже созидательным действием. В общем, ищите нашу карту у нас в Instagram, в сторис russianradio.cy. Там всегда она висит до конца дня, поэтому можно посоприкасаться и поискать вдохновение. Пусть сегодня все знаки и символы работают на то, чтобы у вас все дела спорились.
0: Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском.
1: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
2: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
0: Логомания на русском радио Кипр.
2: По сигналу ведущих звоните в студию.
1: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
2: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
1: В спортзале, на пляже или в путешествии.
2: Мы станем еще ближе.
0: Русское радио Кипр.
3: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
4: Босс назначил меня своей правой рукой. Уже боюсь своих обязанностей.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Днем обо всем. Днем обо всем. С Яной Соболевой.
1: Привет-привет, Лимассол, Никосия, Ларнака, Пафос и Анапа. Все трассы и пригороды, где мы достаем своей самой лучшей русской волной. Ну, в частности, 99, русское радио Кипр. Ну, а вообще, русская волна, напомню, 20 лет празднует наша медиагруппа в этом году. И это больше, чем радио, это еще и лента Кипра, и наш побратим родийный Монте-Карло. Поэтому мы трудимся на то, чтобы у вас всегда был выбор, отличное настроение и тонкости знания о том, что происходит здесь у нас на острове. Ну а теперь давайте посмотрим, что можно взять себе за основу из календарей всего мира и устроить себе сегодня понедельничный праздник.
0: Держи повод.
1: Еще раз с удовольствием напомню, что день довольных сотрудников значится, поэтому можете с боссом договориться о том, что сегодня вас пораньше отпустят домой, заодно и проверите, работает ли. Этот метод, точнее, а не босс. Международный день головоломки. Ну, здесь, конечно же, все, что способствует работе наших зон отдельных головного мозга, все идет в дело, даже если это будет история, любимая многими с детства, «Найди несколько отличий». Сегодня день поиска за углом, что бы там ни было, лишь бы не травмировало. Международный день горных пород, а еще день первого чемпионата мира по футболу. О, этой темы мы отдельно коснемся чуть позже. 96 лет уже, как мы наблюдаем за этим чудо-видом спорта. Международный день дирижера. Это очень редкая профессия, но наверняка в нашей аудитории есть те, у кого есть знакомый дирижер. Передайте ему сегодня наилучшие пожелания, в том числе и от нас. День ветеринарного работника в республике Татарстан, и мы прокатимся сейчас как раз по вот этим поводам, которые есть в разных странах и городах. Ну, давайте по странам. Колумбия – день пекаря, в Бразилии – день рока, причем празднуют там его ежегодно уже 41 год подряд. И день ткача в Аргентине. Во Франции – бал пожарных, да, там целые мероприятия проходят. Ну, в США, как обычно, про еду – день фасоли и сосисок. Что еще интересного случилось? Бауманка 196 лет празднует. 13 июля 1830 года основан Московский гостехнический университет имени Баумана. Выставка кошек, первая в мире, прошла 155 лет назад, именно в этот день. Первые телефонные станции в России начали работать 13 июля 144 года назад. И вот посмотрите, сколько всего происходит из года в год. Когда-то бывают аж и столетия, когда-то несколько десятков лет. Есть очень свежие праздники, есть неофициальные, но тоже числящиеся. А все для чего? Для того, чтобы у нашего настроения все было чики-пики. А, кстати, про точность. Давайте-ка сверим часы и посмотрим, все ли и так на ваших и наших.
2: На Кипре 13.30. Точное время представляют компания «Leos Development» и «Visionaire Residences». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Visionaire». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя, ни с голечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночки, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
6: В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из 4. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell.
7: Begin with home, buysellcypress.com.
8: Хочешь позлить московских друзей? Выложи в Инстаграм фотографию с побережья. Утром в понедельник.
9: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
10: Новая песня на русском.

0: всем. Легко, полезно, интересно.
1: Господа, ну вот в Эквадоре домашних питомцев стали использовать в качестве, не поверите кого, свидетелей на свадьбах. И мимо про этой новости пройти, конечно, нельзя, тем более, что у нас остров кошек, а вовсе нам пригодится. Может быть, начнем что-то такое? На 19 миллионов населения в Эквадоре приходится больше 7 миллионов кошек и собак. Это в разы больше, чем детей в возрасте до 12 лет в этой же стране. Пушистых приводят на церемонию прямо на свадьбу, как вот гостя настоящего, точнее, вообще особого гостя, где эти лапчатые ставят отпечаточки в качестве подписи. Многим даже шьют костюмы для соблюдения официального дресс-кода. И все это выглядит очень мило, но серьезно. И мне кажется, вот от такой новости хорошо бы перейти к тому, что сегодня еще и день филинолога. Будем сейчас изучать новое слово.
0: Глоссарий и вокабуляр.
1: Вы знали, что слово филинолог, специфическое такое, означает конкретного специалиста? Вот если нет, все просто. Произошло от латинского «felinus» – кошачий, и греческого «logos» – учение. Ну, то есть филинолог – это человек, который знает о кошках практически все. Он их изучает – породы, характер, генетику, особенности разведения. И даже оценивает животных на выставках. Началась современная филинология более 150 лет назад. В 1871 году в Лондоне прошла первая в мире выставка кошек. Ее организовал англичанин Харрисон Уэйр, которого сегодня называют отцом филинологии. Именно тогда появились первые официальные стандарты пород. Ну и сейчас в мире признано более 70 кошек пород. От величественных мейн-кунов до крошечных сингапурских кошечек. Но какими бы разными они ни были, ведь всех их объединяет одна удивительная история, правда? Рядом с человеком кошки живут уже около 10 тысяч лет. Вот это самое популярное домашнее животное. Началось все тогда, когда люди стали выращивать зерно, мышки появились, ну а вслед за ними пришли кошки погонять последних. И вот так получилась одна из самых крепких дружб в истории человека. Началась она с обычной охоты на грызунов и с того, что один помог другому. Ну, вот так в благодарности остался. Филинолог – это не просто любитель кошек, это настоящий эксперт, который помогает сохранить разнообразие пород и лучше понять наших самых загадочных домашних питомцев. Так что давайте поздравим сегодня всех этих специалистов в дружном порыве, скажем им спасибо за их огромное дело.
2: Все будет солнечно хорошо.

0: дома доверяют 20 лет. Днем обо всем. О тебе, о нас, о мире в одном радиоэфире.
1: Господа и дамы, ну что, этот час уже близится к финалу, и в следующем у нас логомания. У нас традиция в этом месте и вплоть до 7 августа раздавать вам красоту и для автомобиля, и для вас лично. Это очень крутой мерч, который мы разыгрываем по пятницам и понедельникам. И вы четко знаете, что прозвучит определенный сигнал, сразу же дозванивайся в эфир. Ну а пока 49-105-7 открыт для стола заказов, ваших приветов, поздравлений и поддержки любого повода, который сегодня значится на календаре. Ваш личный или общественный, все приветствуется. Пишите.

0: Реклама на русском. А можно больше никогда не платить за электричество? Да, Slace Luxury Living в Лимассоле. Эксклюзивные резиденции площадью от 150 до 380 квадратных метров с современными технологиями Smart Home, первоклассной шумоизоляцией, бесплатными коммунальными услугами и электричеством. Несколько объектов еще доступны. Запишитесь на индивидуальный просмотр. 96 42 06 71 или на сайте vlace.com.
1: Ты можешь переезжать, менять дома и компании, но Родина всегда одна. Она в сердце, чувствах, песнях.
2: Караоке «Родина» в Лимассоле. Современный звук, просторная терраса, бар, кальянная. Две VIP-комнаты по спеццене в будни. Бронируйте столик 96 36 45 84. Леофоро Самофунтас. Напротив отеля «Гранд Резорт». Караоке «Родина». Всегда среди своих.
3: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать

0: Это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
1: Если какая-то мысль у вас в голове не укладывается, ну нафиг ее туда запихивать.
2: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
3: Адрес лета.

Адрес прекрасных подарков и отличных новостей 99FM. И его вы точно знаете. Оставайтесь здесь, впереди Константин Столяров. О том, что Шенген стал еще на шажок ближе, прямо в начале следующего часа.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дешаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству.
5: Добрый день, с вами Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. Еврокомиссия предварительно одобрила вступление Кипра в Шенген. В выходные под Ларнакой пройдет фестиваль кайтсерфинга. Кипр в топе National Geographic в рейтинге островов для семейного отдыха. Теперь подробнее. Еврокомиссия по итогам технической оценки признала, что Кипр соответствует критериям вступления в Шенгенскую зону. Остался последний шаг – утверждение на уровне Евросовета. Для путешественников вступление Кипра в Шенген означает отмену паспортного контроля на рейсах в страны зоны. Для граждан третьих стран, живущих на острове, кипрский вид на жительство после вступления позволит ездить по большинству стран Евросоюза без отдельных виз в пределах 90 дней каждые полгода. 13-й фестиваль кайтсерфинга пройдет 18 и 19 июля на пляже Сафтадес, неподалеку от деревни Кити, округ Ларнаки. Мероприятие проходит в рамках чемпионата Кипра по кайтсерфингу. Спортсмены будут бороться за титул короля кайта в море. Организаторы обещают обширную развлекательную программу на берегу. Журнал National Geographic Traveler признал Кипр одним из 7 лучших островов Средиземноморья для отдыха с детьми. Компанию Кипру составили Майорка, Родос, Гоцо, Кефалунья, Корсика и Сардиния. Авторы исследования искали направления, где семьям доступно нечто большее, чем крупные курорты и стандартный пляжный отдых. Кипр, третий по величине остров Средиземного моря, по формулировке журнала, выдает тройной удар – культуру, историю и пляжи разом. При этом отправной точкой семейного маршрута авторы называют Пафос. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе, держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
4: О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству.

0: на русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Так и хочется сказать утро доброе, потому что какое-то настроение, словно день только начался. Но нет, уже обед, и всем калисперо, друзья мои. Если вы обедаете, то приятного аппетита и возьмите на заметку ту деталь, о которой сейчас пойдет речь. Здесь Яна Соболева, и я всегда на страже того, чтобы вы ели и проводили время по-здоровому. Ну что, черешня драгоценная, все ли наелись или продолжаете? Возле моего дома есть чудесный супермаркет, такой камерный, такой стильный, там все свежо и вкусно, и вот цена уже поползла даже вниз, и там замечательная черешня. Я сегодня угощала своих коллег в честь минувшего своего важного дня, и мы, кстати, съели вот ту норму, которую рекомендовано даже одному человеку в день, а мы вот разделили на всю нашу команду. Значит, эксперты утверждают, что для здорового человека норма черешни всего до 400 граммов в день. Если съесть больше, то гарантированные вздутие и дискомфорт. Детям рекомендуют еще меньше, ну хотя бы граммов на 100, а людям с диабетом и того всего 100 граммов, не граммом больше. Вот удивительно, что не дается инструкция, а как остановиться после первых 400 граммов. Вопрос пока без ответа, но я думаю, что, разумеется, стоит прислушаться. Может быть, и лихо они, конечно, 300-400 граммов, потому что когда сезон, когда она такая крупная, сочная, сладенькая, ну это ж просто заглядение и объедение. Поэтому здесь просто следуем рекомендации, что не чрезмерничайте, может быть, чуть-чуть кусочничать. Там горсточку, потом в обед после плотненького, а может быть и на ужин. И вот так доберем где-то не более 500, и тогда нормас. Но мне вот, например, трудно. Вот теперь после этой новости, даже не знаю, придется, наверное, чуть-чуть паранойю включить и понаблюдать за тем, какое количество этой ягоды я съедаю. Ну, черешенка, ну как же от нее отказаться? Ну, давайте так, помним всегда о том, что чувство меры, и вот если ты чуть-чуть не доел, и вот думаешь, нет, вот еще несколько ягод, или там еще пару стаканчиков, или, ну, 3 ложечки, ну, 5 кусочков. Нет, лучше остановиться, как говорят йогины, ты всегда должен выходить из-за стола с чувством легкого недоеда. Вот с этим и пойдем в следующий час, тем более нас здесь встречает другое удовольствие человечества. Если с едой тут все всегда спорно, то мода на это вопрос такой, что в первую очередь должно быть практично, но классно, если еще и красиво. Хотя это тоже подвергается разным спорам. Тем не менее, жизнь показывает, что практичное всегда выбирают больше, чем просто красивое или трендовое. И мы учли эти пожелания, поэтому подарок, который будет в этом часе, пригодится и тем, кто любит стильненько, и тем, кто любит практично.

0: радиоэфире.
1: Сегодня день, когда впервые в мире произошел чемпионат этого, собственно, мира по футболу 96 лет назад. И, конечно, мы не можем не отметить, что и в 2026 уже тоже можно подводить некие грандиозные итоги. А именно, на мировом первенстве определились все участники полуфинальной стадии. Последними путевки в четверку сильнейших завоевали сборные Англии и Аргентины. Англичане в напряженном матче одолели Норвегию в дополнительное время, а действующие чемпионы мира аргентинцы переиграли Швейцарию. Так, что тут? Счет 3-1. Я не смотрела, поэтому приходится дабл-чекать. Ранее в полуфинал вышли команды Франции и Испании, уверенно преодолевшие барьер четвертьфинала. Таким образом, за борьбу за главный футбольный трофей планеты продолжают биться четыре сильнейшие сборные – Франция, Испания, Англия и Аргентина. Конечно, особое внимание болельщиков приковано к предстоящему противостоянию Аргентины и Англии, одному из самых принципиальных матчей мирового футбола. Разговаривайте со нами, пожалуйста, пишите на 49-157, за кого болеете вы. Еще одна полуфинальная встреча сведет сборные Франции и Испании, которые демонстрируют очень яркую результативную игру на протяжении всего турнира. Я уже делилась и повторю, что в моем окружении большинство болеют за Францию. Сегодня мы с перчинкой Ирой говорили о том, что мы болеем за футбол. И правда, мне кажется, это лучшее, что можно делать вообще за красивую игру. Ну и, конечно, отдельно держим кулачки за фаворитов в лицах. Ну вот кто Месси любит, тот понял, о чем я. Итак, полуфинальные матчи чемпионата мира состоятся в ближайшие дни. Финал турнира запланирован на 19 июля. То есть следующий уикенд будем закрывать просмотром, видимо, чьей-то баталии. Ну, посмотрим, кто дойдет до этого. Оставайтесь с нами. И не только о спорте. Впереди у нас с вами гонка будет радиоформат. Наша логомания. Не пропустите, кому хочется заполучить наш эксклюзивный мерч в честь 20-летия.
0: Русское радио. Реклама на русском.
2: Искусство повседневной жизни. Утренний кофе на балконе. Семейный ужин в гостиной. Отдых после сложного дня на мягкой кровати. Летом все это еще доступнее. Ознакомьтесь с коллекцией в магазинах «Living» в Никосии или Масоле или онлайн на living.com.cy до 8 августа. Скидки до 50% на мебель для дома и улицы, предметы декора и дизайнерские изделия. «Living» – искусство повседневной жизни.
3: Lady Aesthetic представляет новые технологии в мире красоты, которые мы так долго ждали. BBL Forever Young – омоложение кожи на генном уровне от Сайтон, США. Асклепион – лазерная эпиляция шестого поколения по технологии MediaStar, Германия. Акцент – революционный метод моделирования фигуры и лечения целлюлита от Alma Lasers, Израиль. Lady Aesthetic – 97-65-38-75.
4: Деньги – зло, а я противник зла, поэтому я денег домой не приношу.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр» 255-88-180.

Европа. Русская волна. Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Когда на теле есть родинки, важно регулярно осматривать себя на предмет изменения невусов самостоятельно, консультироваться у дерматолога и проходить дерматоскопию. Задача специалистов – обнаружить опасный экземпляр в тот момент, когда он готов переродиться, и порекомендовать способ удаления. Что делать, если вы повредили родинку или заметили ее изменения? Не ждать, не бояться и не думать, что все как-то само решится. Конечно, процесс перехода к опасной стадии не происходит одномоментно. Он длится от месяца до полугода. Но важно не пропустить это время. Запишитесь на дерматоскопию – быстрый и безболезненный метод диагностики невусов, который не требует дополнительной подготовки от вас. Если невус находится в зоне эпиляции, стоит обойти его или защитить. Полностью безопасного для родинок способа эпиляции не существует. Если же невус находится на видном месте и при этом покрыт волосками, лучше сначала удалить его и только потом остатки волос лазером. Самостоятельно выдергивать или сбривать волоски с невуса нежелательно, поскольку постоянная травма родинки очень опасна. И помните, что человек, который вовремя обратился со странной родинкой, имеет почти 100% шансы на полноценную и долгую жизнь. Оформите паспорт кожи в центре Lady Aesthetic, чтобы отслеживать изменения и не столкнуться с проблемами. Рекомендую взять пакет, в который входит и дерматоскопия. Подробности на сайте ladyaesthetic.com.cy или в директе Instagram. Оставайтесь внимательными к себе, и пусть все будет гладко.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
2: На Кипре 14:30. Точное время представляет компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. L'Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в L'Petit Maison 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
3: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
4: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
0: Логомания на русском радио Кипр.
4: По сигналу ведущих звоните в студию.
3: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
4: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
3: В спортзале, на пляже или в путешествии.
4: Мы станем еще ближе.
0: Русское радио Кипр.
5: Иногда сига-сига – это прям очень хорошо.
6: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
0: Новая песня на русском.

0: «Логомания» на русском радио Кипр. Стильные сеты для суперактивного лета.
1: Друзья мои, то самое время. Да, вы услышали позывные «Логомании», и это тот момент, когда нужно не писать, а звонить на 49-105.7 в прямой эфир прямо сейчас. Я напомню, что мы празднуем свое 20-летие. Русская медиагруппа. Что у нас? Русская волна медиагруппа, конечно же. Что у нас по планам? До 7 августа по понедельникам и пятницам мы ждем всех в прямом эфире, кто хочет заполучить очень стильный мерч. Давайте разберем, что туда входит. Это футболка очень классного качества, белая, с нашим лого. Стильно будет смотреться с любым луком, особенно если вы активный. Конечно же, спортивная сумка, но она, знаете, такая спортивная, что и может даже за не очень спортивную пройти, потому что с ней можно ездить на пляж, в дальние и короткие путешествия. В общем, можно все, что угодно туда положить, и даже прогулка с ребенком будет очень удобно. Она, правда, очень крутая, стильная, когда наши игроки, которые уже заполучили себе такие сеты, забирают их и видят, говорят: «Вау, какая стильная». Ну, у нас есть картинка, заходите на наш сайт, заходите в наши соцсети, смотрите. Ну и, конечно же, лето, жара, да и вообще на Кипре это всегда круглый год актуально, иметь защитный экран для вашего автомобиля. У нас тоже он есть, и тоже очень качественный и классный. Итак, что нужно сделать? Нужно дозвониться, и я сейчас даю отмашку. Друзья, звоните, пока будет играть следующий трек от Мари Краймбрери и Димы Билана. Попадайте в эфир и поборемся. Сегодня очень, кстати, легенькое задание. Ну, знаете, песни бывают разные, и одну можно чуть подольше поразгадывать, другую очень быстро. Итак, 49-105.7. Звоните. «Логомания» уже в эфире. Очень-очень жду.
0: Русская.

0: Благомания на русском радио Кипр. Все просто. Звони, подпевай и стильный мерч забирай.
1: Что на линии перезагрузки? Подозреваю, что один другого вытесняет, такое случается. Но потому что если есть большой наплыв, то и линия может немножко подгореть. Ну что, друзья мои, давайте-ка попробуем сделать вот как. Я еще раз даю сигнал. Вот сейчас линия свободна. Нужно ее занять. 4-9-105-7. Есть вопрос очень простой. И как только вы с ним разберетесь, то смело можно будет забирать наш мерч. Я напомню, что у нас на кону очень классная троица. Это три предмета. Большая спортивная сумка. В нее помещается и классная стильная фирменная футболка, и наш экран для авто. Все с лого, все очень круто. Все подсвечивает наше 20-летие. И, конечно, это эксклюзивно. Эксклюзивная история, потому что у пары, наверное, десятков человек будет такой комплект, не более того, поэтому в их число стоит войти. Итак, 4-9-105-7, звоните, но если вдруг у нас так и не срастется со звонком, то, конечно, переведем все в СМС. Сегодня хочется задать вам этот легкий вопрос. Ну а сейчас я большой привет отправляю Ирине, огромное спасибо. Яну, с днем рождения, здоровья и всех благ. Классно! Вот когда твой день рождения уже вроде как прошел, а продолжают тебя поздравлять. Это очень приятно всегда и очень ценно. Благодарю, все взаимно.

0: Жил на свете гитарист Витюша. Парень клёвый, сорвиголова. Но однажды он влюбился в Ксюшу. И сказал он девчонке тогда: «Ксюша, Ксюша, Ксюша».
1: А вот сейчас у нас... Ах, ну да что ж такое у нас происходит сегодня? Ну вот, прозвучала наша загадка, а в этот момент хотелось очень вывести телефон, который дозвонился, точнее, абонента, который был на линии, но, видимо, перепугался, не понял, что произошло. Давайте попробуем еще разок и посмотрим, кто здесь будет на линии. Давайте 3-4. Алло. Ничего не происходит. Что происходит? Да, бывает такое, когда вы очень активны. Давайте попробуем прямо сейчас еще раз, потому что уже и прозвенел звонок позывной. Давайте, вот есть кто-то на линии. Проверим и посмотрим, кто имеется. Ну-ка, никто пока не имеется. Что-то странное. Давайте так. Друзья мои, 4 девятки, 105,7. Идет наплыв параллельных звонков. Я понимаю, что наш сет, наш мерч очень лакомый кусочек, поэтому кому-то захочется обязательно здесь поприсутствовать и себя проявить. Вот что-то сигналит. Давайте пробуем еще раз. Ну что, кто-то должен быть на линии. Алло.
2: Алло.
1: О, Господь Бог, спасибо. Принес мне человека живого. Как вас зовут?
2: Ксения.
1: Ксения, очень приятно, вы большая молодец. С какой попытки?
2: С первой попытки.
1: Серьезно? Ну что?
2: Да.
1: Сегодня задание уже прозвучало, не вышло у того, у кого не вышло. Ну что ж, такое тоже бывает. И вообще техника, она умеет тоже свою разгрузку соблюсти. Итак, Ксения, какой город вы представляете?
2: Лимассол.
1: Ух ты ж! Ну, давайте, я сейчас поставлю еще разок вопрос, чтобы освежить, а вы мне тут же продолжите эту песню.
0: Жил на свете гитарист Витюша. Парень клевый, сорвиголова. Но однажды он влюбился в Ксюшу. И сказал он девчонке тогда: «Ксюша, Ксюша, Ксюша».
1: И ваш выход!
2: Юбочка из плюша, ну, русская коса.
1: Конечно, тезка, да, героиня этой песни не могла про себя не допеть.
2: Конечно.
1: Но мы сейчас и прослушаем.
3: Ксюша, Ксюша,
1: и подпоем.
3: Юбочка из плюша, русская коса.
1: Есть такое. А у вас коса русая или вы?
2: К сожалению, не русая.
1: Брюнетка. И не коса, да? А только два хвостика. Понятно. Ну что, Ксюша из Лимассола, я вас поздравляю. Сегодня так все совпало здорово-приздорово, что Алена Апина где-то далеко там улыбается, наверное, потому что чувствует, что-то про меня где-то происходит. Я вас поздравляю.
2: Эта песня у меня должна была когда-то спеть.
1: 100%, да еще и на любимом радио. Все сложилось, все срослось. Ксюш, кому будут приветы?
2: Привет всем, кто меня слышит, моей маме, которая сейчас гостит на Кипре. Ну и всем слушателям русского радио, конечно же, желаю всем счастливого, теплого лета.
1: Ой, отлично, Ксения. И последние две цифры вашего номера назовите, я проверочку устрою сейчас.
2: 1-2-4.
1: Отлично, зафиксировано. Ну что, Ксения, вы забираете наш мерч. Машина имеется, конечно, да?
2: Конечно.
1: У вас еще пока в начале пути есть выбор, какой размер футболки, потому что чем ближе к финалу, тем останется, что останется. Поэтому вам повезло. Вы у нас четвертая, забираете четвертый комплект. Я вас поздравляю, очень искренне за вас радуюсь. Конечно, немножечко грущу за тех, у кого сегодня не получилось выйти в эфир, но ничего страшного. Ксения, молодец. А у кого не сложилось, то это всего лишь понедельник. А в пятницу уже у русских перцев можно будет испытать судьбу и попробовать на прочность нашу горячую линию. Вот потом не верь в то, что мало того, что жарко на Кипре, так еще и у нас здесь на волне жара-жаришка.
4: Логомания на русском радио Кипр. Знакомый хит, улетный прикид.

0: Реклама на русском. А можно больше никогда не платить за электричество? Да, Slace Luxury Living в Лимассоле. Эксклюзивные резиденции площадью от 150 до 380 квадратных метров с современными технологиями Smart Home, первоклассной шумоизоляцией, бесплатными коммунальными услугами и электричеством. Несколько объектов еще доступны. Запишитесь на индивидуальный просмотр. 96 42 06 71 или на сайте vlace.com. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Один раз в неделю просто будь собой. А остальные шесть восстанавливай репутацию.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

Эфир завершается. Я с вами прощаюсь. Всем спасибо за теплые слова, времяпрепровождение, участие. Яна Соболева до завтра. Ну а перцы уже с утра и в гостях завтра. Вероника Верушкина. Не пропустите.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о том, как еда влияет на качество жизни. Что первым приходит на ум, если вы слышите полиненасыщенные жирные кислоты? Рыбий жир? Омега-3? Для кого-то это одно и то же, но оказывается, различия имеются. Жирные кислоты представляют целую группу веществ, необходимых организму. Рыбий жир – это продукт, получаемый из морской рыбы. Омега-3 – это группа кислот, входящая в состав разных продуктов. Первый может привести к гипервитаминозу А и Д. Если же витаминов не хватает, то употребление натурального продукта поможет справиться с дефицитом, а омега-3 – нет. Назначение у омега-3 и рыбьего жира тоже слегка отличается. Но перед применением обоих важно консультироваться со специалистом. Омега-3 кислоты очень важные для спортсменов и людей, чья деятельность сопряжена с физическими нагрузками. И тут целая охапка причин. Способствуют контролю аппетита, снижению кортизола, улучшению памяти, положительно влияют на секрецию тестостерона, отвечающего не только за половую функцию, но и за рост мышечной массы. Но чтобы все это работало, мало только тренироваться и употреблять полезные дрожжи. Базой для хорошего здоровья будет гармонизация питания в целом. А за это прекрасно возьмется безупречный сервис доставки здорового питания Milts Food, в чьем сбалансированном рационе есть мясо, рыба, зелень и ПП-десерты. Подписывайтесь в Instagram и наслаждайтесь жизнью.
0: Сделано со вкусом. Milts Food.

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
3: Я узнал, что у ядовитых грибов один общий признак – юбка. И тут меня поразила страшная догадка.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
4: Лето? Во-первых, это красиво. Русское радио. Все будет хорошо.

На Кипре 15.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Ты можешь переезжать, менять дома и компании, но Родина всегда одна. Она в сердце, чувствах, песнях. Караоке «Родина» в Лимассоле. Современный звук, просторная терраса, бар, кальянная. Две VIP-комнаты по спеццене в будни. Бронируйте столик 96-36-45-84. Леофора Самофунтас. Напротив отеля «Гранд Резорт». Караоке «Родина». Всегда среди своих.
3: Я ненадолго к друзьям. Быстренько напьюсь и обратно.
4: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: что слушает страна. Может, я была тебе послание. Русское радио.
1: Моя любовь самолет, что обнимает небо высоко.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Russian Wave Media Group представляет Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
2: На Кипре 16 часов.
3: Спонсор часа – Пунин Групп.
4: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
5: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске на острове отзывают таблетки Реметан 100 миллиграммов. Судно под флагом Кипра атаковано в Ормузском проливе. Лимассол превращает промзону Актея в Приморский парк. Далее подробности. Кипрская фармацевтическая компания Remedica Limited повторно просит пациентов прекратить прием таблеток Реметан 100 миллиграммов и вернуть их в аптеки. Под отзыв попали 15 партий препарата, причем 3 из них, по данным компании, еще могут находиться в продаже. Лекарство отзывают в качестве меры предосторожности после проверки его качества. В компании Remedica заявили, что сейчас причин для беспокойства у пациентов нет. Если в ходе дальнейшей проверки появится новая информация, компания сообщит об этом отдельно. Контейнеровоз GFS Galaxy под кипрским флагом потерял ход у берегов Омана после иранского удара в Ормузском проливе. На судне вспыхнул пожар в машинном отделении. Команда покинула борт, один индийский моряк пропал без вести. Судно поразили в кормовую часть 12 июля около 1:40 по кипрскому времени. Центральное командование США возложило вину на силы КСИР, назвав случившееся нападением на коммерческое судно, законно использовавшее международный морской путь. Мэрия Лимассола готовит масштабную реконструкцию набережной Актея, заброшенной промышленной полосы за портом, и хочет превратить ее в общедоступную набережную, которая соединит порт с центром города. Десятилетиями Актея Одос оставалась одним из самых глухих уголков Лимассола. Скрытая за портом, она была известна стареющими фабриками, заброшенными промышленными зданиями, складами и старой верфью. Теперь муниципалитет намерен это изменить. По словам мэра Лимассола Яниса Армефтиса, реконструкция – один из важнейших градостроительных проектов города за последние годы. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 23 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 17. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 28. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com. Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
1: Лето с Андреотти. До конца августа превращаем дом в пространство для отдыха и обновления. Андреотти Summer Highlights – это скидки до 50% на мебель и предметы декора. Наслаждайтесь теплым летом и свежим интерьером. Мебель Андреотти – вдохновение для каждой вашей мечты.
2: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами!
3: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.
4: Новая песня на русском.

0: Ваня Дмитриенко. След.
1: Русское радио.
2: Я бы прожил с тобой каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Русское радио.
1: На Кипре 16:30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy. Русское радио.
2: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир. Суета, но на крыше мы совсем.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: чего-то особенного.
1: Мы создадим торт мечты с индивидуальным дизайном, начинкой и оформлением.
0: Ммм, звучит красиво.
1: Празднично.
2: Незабываемо.
1: Toy Confectionery by Пунин в Лимассол, Дельмар.
0: Подробности на toyconfectionery.com.
3: Вот в наше время.
4: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
5: Он не любит тебя, ни с колечком.
4: А теперь я включаю их своему сыну.
6: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
4: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
7: Лихие 90-е. Родные нулевые.
4: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
8: Прежде чем называть женщину зайкой, подумай, хватит ли у тебя капусты, не подведет ли, так сказать, морковка.
9: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске Еврокомиссия предварительно одобрила вступление Кипра в Шенген. В экстренную службу 112 можно будет отправить фото и видео. На острове выпустили божью коровку, уничтожающую вредителей кактусов. Далее подробности. Еврокомиссия по итогам технической оценки на 60 страницах признала, что Кипр соответствует критериям вступления в Шенгенскую зону. Оценка отделяет технические вопросы от политических особенностей, связанных с кипрской проблемой, зеленой линией и британскими военными базами. По данным доклада, представленного Шенгенскому комитету, с 2021 года Никосия выполнила 120 конкретных рекомендаций, включая обновление визовой информационной системы. Экстренный номер 112 на Кипре сможет принимать не только голосовые вызовы, но и текстовые сообщения, фотографии, видео и данные о местоположении. Соглашение о разработке системы нового поколения NG-112 подписали силы гражданской обороны и компания СИТА. На реализацию проекта отводится 20 месяцев. Сейчас экстренная служба принимает только телефонные звонки. NG-112 станет единым центром, который будет принимать экстренные обращения и передавать их всем службам. Сейчас каждый из них работает через свои каналы связи. Кипр впервые выпустил в природу хищного жука, божью коровку естественного врага Кошениля опунции, которая за 10 лет уничтожила тысячи кактусов опунции на острове. Об этом пишет издание «Политис». Первый выпуск полезного насекомого департамент сельского хозяйства провел в минувшем июне. Сейчас появились первые признаки того, что жук на острове прижился. Насекомых завезли в сотрудничестве с Израильским институтом сельскохозяйственных исследований в Алкании. Жук размером с привычную божью коровку питается исключительно кошенилью и за свою жизнь способен съесть до 5000 особей вредителя. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 23 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 17. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 28. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Реклама на русском. Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
1: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, Roundabout Катополимидия.
2: Звоните по телефону 99-844-811.
1: Сайт мужначас.cy.
3: Люблю вести ночной образ жизни. Особенно поспать.
1: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Новая песня на русском.

0: На Кипре 17:30. Точное время представляет компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: Реклама на русском.
2: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25-86-22-22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
3: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
4: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
1: Логомания на русском радио Кипр.
4: По сигналу ведущих звоните в студию.
3: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
4: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
3: В спортзале, на пляже или в путешествии.
4: Мы станем еще ближе.
1: Русское радио Кипр. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
5: Хочешь позлить московских друзей? Выложи в Инстаграм фотографию с побережья. Утром в понедельник.
6: Russian Radio Cyprus. Advertise with us 255-88180.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. А можно больше никогда не платить за электричество? Да, Slays Luxury Living в Лимассоле. Эксклюзивные резиденции площадью от 150 до 380 квадратных метров с современными технологиями Smart Home, первоклассной шумоизоляцией, бесплатными коммунальными услугами и электричеством. Несколько объектов еще доступны. Запишитесь на индивидуальный просмотр. 96-42-06-71 или на сайте vlays.com. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche, семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Любовь не продается, но финансовая поддержка приветствуется.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске на острове отзывают таблетки Риметан 100 миллиграммов. Минобразование отвечает аудиторам, сборные классы нужны из-за переполненности. Лимассол превращает промзону Актея в Приморский парк. Далее подробности. Кипрская фармацевтическая компания Remedica Limited повторно просит пациентов прекратить прием таблеток Реметан 100 миллиграммов и вернуть их в аптеки. Под отзыв попали 15 партий препарата, причем 3 из них, по данным компании, еще могут находиться в продаже. Лекарство отзывают в качестве меры предосторожности после проверки его качества. В компании Remedica заявили, что сейчас причин для беспокойства у пациентов нет. Если в ходе дальнейшей проверки появится новая информация, компания сообщит об этом отдельно. Использование сборных модульных классов в кипрских школах не является чем-то негативным, если есть проблема с переполненностью или идет модернизация существующих зданий. Об этом сегодня заявила министр образования, спорта и молодежи Кипра Афина Михаилиду. Так она ответила на специальный доклад аудиторской службы, зафиксировавший массовое использование временных классов в госшколах. По ее словам, доклад признает необходимость таких классов и одновременно бьет тревогу, чтобы они не превратились в постоянное решение. Также Михаилиду назвала рекомендации службы важным инструментом и ориентиром для политики Минобразования. Мэрия Лимассола готовит масштабную реконструкцию набережной Актея, заброшенной промышленной полосы за портом, и хочет превратить ее в общедоступную набережную, которая соединит порт с центром города. Десятилетиями Актея Одос оставалась одним из самых глухих уголков Лимассола. Скрытая за портом, она была известна стареющими фабриками, заброшенными промышленными зданиями, складами и старой верфью. Теперь муниципалитет намерен это изменить. По словам мэра Лимассола Яниса Армефтиса, реконструкция – один из важных градостроительных проектов города за последние годы. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 23 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 17. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 28. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Где пройти курс лазерной эпиляции? Ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lady Aesthetic. Звоните 97-65-38-75.
2: Лето с Андриотти. До конца августа превращаем дом в пространство для отдыха и обновления. Андриотти Summer Highlights. Это скидки до 50% на мебель и предметы декора. Наслаждайтесь теплым летом и свежим интерьером. Мебель Андриотти. Вдохновение для каждой вашей мечты.
3: Ночью не мог уснуть. Под окном орали песни. А я их все знал и подпевал.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: На Кипре 18.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: Все

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя нисколечко.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
7: Дети боятся бабушки-яги, а водители бабушки за рулем.
8: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском. Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь. Лента Сангус.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Wolt, Bolt Food или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
3: Вообще-то я работаю для души. Просто у меня душа деньжат просит.
4: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: «Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет. Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с «Пунин Вайн». Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске Еврокомиссия предварительно одобрила вступление Кипра в Шенген. В экстренную службу 112 можно будет отправить фото и видео. На острове выпустили божью коровку, уничтожающую вредителей кактусов. Далее подробности. Еврокомиссия по итогам технической оценки на 60 страницах признала, что Кипр соответствует критериям вступления в Шенгенскую зону. Оценка отделяет технические вопросы от политических особенностей, связанных с кипрской проблемой, зеленой линией и британскими военными базами. По данным доклада, представленного Шенгенскому комитету, с 2021 года Никосия выполнила 120 конкретных рекомендаций, включая обновление визовой информационной системы. Экстренный номер 112 на Кипре сможет принимать не только голосовые вызовы, но и текстовые сообщения, фотографии, видео и данные о местоположении. Соглашение о разработке системы нового поколения NG-112 подписали силы гражданской обороны и компания СИТА. На реализацию проекта отводится 20 месяцев. Сейчас экстренная служба принимает только телефонные звонки. NG-112 станет единым центром, который будет принимать экстренные обращения и передавать их всем службам. Сейчас каждый из них работает через свои каналы связи. Кипр впервые выпустил в природу хищного жука, божью коровку, естественного врага Кошениля опунции, которая за 10 лет уничтожила тысячи кактусов опунции на острове. Об этом пишет издание «Политис». Первый выпуск полезного насекомого Департамент сельского хозяйства провел в минувшем июне. Сейчас появились первые признаки того, что жук на острове прижился. Насекомых завезли в сотрудничестве с Израильским институтом сельскохозяйственных исследований в Алкании. Жук размером с привычную божью коровку питается исключительно кошенилью и за свою жизнь способен съесть до 5000 особей вредителя. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 23 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 17. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 28. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Когда на теле есть родинки, важно регулярно осматривать себя на предмет изменения невусов самостоятельно, консультироваться у дерматолога и проходить дерматоскопию. Задача специалистов – обнаружить опасный экземпляр в тот момент, когда он готов переродиться, и порекомендовать способ удаления. Что делать, если вы повредили родинку или заметили ее изменения? Не ждать, не бояться и не думать, что все как-то само решится. Конечно, процесс перехода к опасной стадии не происходит одномоментно. Он длится от месяца до полугода. Но важно не пропустить это время. Запишитесь на дерматоскопию – быстрый и безболезненный метод диагностики невусов, который не требует дополнительной подготовки от вас. Если невус находится в зоне эпиляции, стоит обойти его или защитить. Полностью безопасного для родинок способа эпиляции не существует. Если же невус находится на видном месте и при этом покрыт волосками, лучше сначала удалить его и только потом остатки волос лазером. Самостоятельно выдергивать или сбривать волоски с невуса нежелательно, поскольку постоянная травма родинки очень опасна. И помните, что человек, который вовремя обратился со странной родинкой, имеет почти 100% шансы на полноценную и долгую жизнь. Оформите паспорт кожи в центре Lady Aesthetic, чтобы отслеживать изменения и не столкнуться с проблемами. Рекомендую взять пакет, в который входит и дерматоскопия. Подробности на сайте ladyaesthetic.com.cy или в директе Instagram. Оставайтесь внимательными к себе, и пусть все будет гладко.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди».

0: Реклама на русском.
1: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
2: Кипр празднует День независимости дважды в год, а вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
3: Как известно, самая благоприятная среда для человека – это пятница!
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: На Кипре 19:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.
1: Звуки времени, музыка поколений, детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют

0: 4 место.
1: Каждый твой вдох я принимаю в объятиях ночи. Ты не доверяешь мне, но молчи.
0: 3 место.
2: На малиновый.

0: лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11.
1: Все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн – вина со всего света, крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном.

0: До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
1: Логомания на русском радио Кипр.
0: По сигналу ведущих звоните в студию.
2: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
0: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
2: В спортзале, на пляже или в путешествии.
0: Мы станем еще ближе.
1: Русское радио Кипр.
3: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800-0707. Сайт leptosestates.com.
4: Потрясающая фигура – это когда есть чем потрясти, а не погреметь.
1: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Русское радио. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: на Кипре 20 часов.
1: Спонсор часа – Пунин Групп.
2: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о том, как еда влияет на качество жизни. Что первым приходит на ум, если вы слышите полиненасыщенные жирные кислоты? Рыбий жир? Омега-3? Для кого-то это одно и то же, но оказывается, различия имеются. Жирные кислоты представляют целую группу веществ, необходимых организму. Рыбий жир – это продукт, получаемый из морской рыбы. Омега-3 – это группа кислот, входящая в состав разных продуктов. Первый может привести к гипервитаминозу А и Д. Если же витаминов не хватает, то употребление натурального продукта поможет справиться с дефицитом, а омега-3 – нет. Назначение у омега-3 и рыбьего жира тоже слегка отличается. Но перед применением обоих важно консультироваться со специалистом. Омега-3 кислоты очень важные для спортсменов и людей, чья деятельность сопряжена с физическими нагрузками. И тут целая охапка причин. Способствуют контролю аппетита, снижению кортизола, улучшению памяти, положительно влияют на секрецию тестостерона, отвечающего не только за половую функцию, но и за рост мышечной массы. Но чтобы все это работало, мало только тренироваться и употреблять полезные дрожжи. Базой для хорошего здоровья будет гармонизация питания в целом. А за это прекрасно возьмется безупречный сервис доставки здорового питания Milz Food, в чьем сбалансированном рационе есть мясо, рыба, зелень и ПП-десерты. Подписывайтесь в Instagram и наслаждайтесь жизнью.
0: Сделано со вкусом. Milz Food. Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Радио Монте-Карло Кипр.
1: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя, не с голечком.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
2: Лихие 90-е, родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
6: Лучший способ рассказать ребенку о налогах – съесть 13% его мороженого.
7: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
8: Новая песня на русском.

0: На Кипре 20 часов 30 минут. Точное время представляет компания Leos Development. И единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: Хорошо. Русское радио. Лето.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

Тепло, светло, нарядно. И на душе приятно. Лето на русском радио.

чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

парой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами. Неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется.

На Кипре 21:30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Но ничего, прорвемся.
1: Не беспокойся, моя дорогая, тебя не заменит никакая другая. Ты ярче, чем...
2: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
3: На Кипре 22 часа.
4: Спонсор часа – Пунин Групп.
5: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
6: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
2: New music show. На русском радио Кипр.

На Кипре 22:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
0: We're presenting you new music show на русском радио Кипр.
5: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
6: New music show.
7: My name is Benson Boone.
8: Hey,

0: На Кипре 23:30. Точное время представляет компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: I'm Dua Lipa. This is Music Show.
2: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
3: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
4: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет.
4: Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

Радиогруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай же.
0: Я беременна.
3: Давай, пожалуйста.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
2: Ты мой зойчик.
1: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
2: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.